один из самых больших хитов Белинды Карлайл прямо сейчас на Ретро-ФМ. Согласно открытым источникам, идея этого хита пришла автору песен Эллен Шипли, когда она заправляла машину. Сейчас, конечно, большая, больная тема. Зайдя в магазинчик при заправке, она увидела поздравительную открытку с надписью «Рай – это место на земле». Эту фразу она принесла в студию. Вот что из этого вышло. В столице 3 часа, практически 20 минут. Точно вышли к нам на музыкальную встречу на Ретро-ФМ Арабески, Лев Лещенко и Роксет.

0: когда Евровидение считалось действительно Евровидением, держало, что ли, планку, было образцово показательным. Скажу и так, они, нидерландцы, Тичин, взяли победу с этой истории в 75-м году. Это случилось, и до сих пор эта музыкальная работа считается одной из самых ярких и узнаваемых песен конкурса. Почему нет? Если да, столица 3 часа 35 минут. Движемся с вами вперед, разумеется, с песней на Ретро FM. Далее с песнями Maybot и Mirage.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.

Это вполне в ритме стука колес утреннего экспресса на Retro FM, если бы они были. Так, через 11-12 минут, ровно в 4 по Москве, сразу после музыкально грядущих Бананарамы и веселых ребят, отправимся вместе именно на утреннем экспрессе навстречу доброму, бодрому утру. Все, согласно расписанию, в пути будем 3 часа.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: понеслась. Стартуем утренний экспресс на ретро.
1: Утренний экспресс на ретро FM.
2: С ним везет целый день.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Be My Lady или Spy My Lady. Это, конечно, не одно и то же. Кто, может, послышалось, показалось. Не исключены такие странности. Ну или, может, это намеки вселенной, уж не знаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы и доброго утра, если уж встали, проснулись. Хотя тот факт, что в 4 утра по Москве мы начинаем наше нетомное путешествие в буквальное доброе бодрое утро на утреннем экспрессе Ретро-ФМ, это абсолютно не странно. Все по классике, по традиции. Проверенные временем любимые добрые хиты, интересные факты, события, астрологические прогнозы и в целом наш общий позитивный настрой. Все это будет в утреннем экспрессе. Уже сейчас все, внимание к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 13 июля. По общим прогнозам, утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Влияние понедельника налицо. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас. Это зарядит их и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию. У весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Ну, надеюсь, разберетесь, что и как делать. Так. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные, давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолей, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план. Такие звездные советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Все каверы, музыкальные переосмысления одинаково успешные, но эта история не про этот инструментальный кавер Джеймса Ласта на изначально музыкальную работу дуэта Sunny и Cher. Версия Ласта стала классикой легкой музыки, обрела огромную мировую популярность благодаря своему ритму. В ритме Мадонны и Леонида Агутина будем с вами продвигаться далее. Именно они впереди в утреннем экспрессе на Ретро FM. Ожидаем. В столице 4 часа 20 минут.

Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: из главных музыкальных героинь этого июля, ну и вообще этого года, Мадонна на Retro FM. Все же есть 7-летнее музыкальное молчание, она радость поклонников было прервано. В начале этого месяца она выпустила новый альбом. События, конечно, пометили себе в ежедневнике этот момент. Ну а кто и чем отличился конкретно 13 июля, сейчас узнаем в столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 13 июля 2026 года, понедельник. В этот день, в 1952 году, родился Александр Тиханович, советский и белорусский эстрадный певец, актер, народный артист Беларуси, бывший солист популярной группы «Верасы». В середине 70-х годов «Виа» был очень успешным проектом, давал множество концертов, ездил на гастроли, выступал на телевидении. Песни «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег», пела вся страна. В конце 80-х со своей женой Едвигой Поплавской Тиханович создал дуэты, впоследствии и группу «Счастливый случай». Музыканты гастролировали по городам Европы и СНГ. 13 июля в 1871 году в Лондонском хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек. Именно на ней впервые были определены стандарты пород, введена градация по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек, 25 пород и даже один инвалид, дикий шотландский кот, в боях утративший лапу. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В этот день, в 1882 году, в Россию начали работу первые телефонные станции. Произошло это в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Через несколько лет были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ростове-на-Дону и Баку. Монополистом в эксплуатации телефонных станций в крупных российских городах многие годы была международная компания телефонов «Александра Белла». 13 июля в 1930 году в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на 8-х и 9-х Олимпийских играх. В турнире приняли участие 13 команд из разных стран мира. Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и, собственно, Уругвая. В итоге победу в первом чемпионате одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. На этом до следующего часа дадим ежедневнику отдохнуть.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

вовсе не такого жизнерадостного настроения, настроя, что ли, наверное, ждет от нас начало новой рабочей недели и сам понедельник. Давайте удивлять, что ли. Столица, 4 часа 36 минут в утреннем экспрессе на Ретро FM. Из наших удивительных, обаятельных, привлекательных музыкальных героев на подходе Роксет и доктор Алман. Не пропустите.

ехать, ну а пойдемте со мной. Расскажу, как отличить качественный бензин от некачественного. Согласно новостям, хорошее топливо обычно прозрачное, имеет бледно-желтый оттенок. Мутный бензин с серым или желтым отливом говорит о наличии в нем воды и посторонних элементов. А темный или коричневый цвет, также осадок, пленка на поверхности, затхлый запах – это признаки низкого качества. Ну, может, кому-то пригодится эта информация. В столице 4 часа 49 минут до финала этого часа здесь, на Ретро-ФМ, ожидается триллер Майкла Джексона.

0: 5 часов в Москве. Второй час утреннего экспресса на сегодня. Официально Паша.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Гудбай выходным. Некоторые, как мы, не сказали и не собираются, хитрят. Ну, заслуженно осваивают свой отпуск. Тоже, конечно, дело. Мы же, понятное дело, движем.
1: Скоро буду их озвучивать. Чуть позже расскажу, где их оставлять, где писать. А так все по классике. Проверенные временем хиты, интересные события, факты и астрологические прогнозы. Ну и общий наш позитивный настрой. Все это будет в утреннем экспрессе. Проконтролирую это, скажу так. Зовут меня Дмитрий Майоров. И что, как одним словом зовут и называют астрологические прогнозы? Правильно.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 13 июля, понедельник. По общим прогнозам, утро может быть сложным. Можно сложно проснуться, включиться в работу будет непросто. Вот так перефразирую. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас, и это зарядит и их, и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию. А у весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план. Такие звездные советы.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: За хорошими новостями к нам.
1: С хорошими новостями, успехами, достижениями, все, что приятно вспомнить за последнее время, все, что хорошо получилось, вышло, ну или только идет к этому. Вот со всем этим добром и добро пожаловать в позитив на RetroFM. Рассказывайте свои позитивные истории в нашем канале в Максе RetroFM. Уже через секунды там появится специальный пост, и приступайте. А из этого самого поста перенаправлю ваше сообщение в эфир. Так сказать, работаем с вами сообща по обычной привычной схеме. Также для позитива можно использовать наш смс-портал 5533. В начале сообщения ставьте слово RetroFM, в конце подписывайтесь и указывайте город, откуда вы. Автору самого интересного сообщения по традиции будет презент, будет тостер от RetroFM. Удачи, пишите в столице, 5 часов 20 минут.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На RetroFM!

0: с подключением к утреннему экспрессу на Red FM. Всем, кто только присоединился. Ну и помимо песен и проверенных временем, мы этим утром не обойдемся, не останемся и без интересных, отмечательно замечательных событий, о которых, как всегда, все подробно знает и сейчас нам все расскажет ежедневник. В столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Red FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня у нас 13 июля 2026 года, понедельник. 13 июля в 1923 году родился Михаил Пуговкин, актер театра и кино, народный артист СССР. Настоящая слава к нему пришла после фильма «Солдат Иван Бровкин». Не менее успешными были кинокартины с его участием «Девчата», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». И всего за свою карьеру актер снялся примерно в 100 фильмах. День рождения сегодня отмечает летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Алексей Елисеев. Американский киноактер, обладатель премии «Золотой глобус» и «Сезар», Харрисон Форд, эстрадный артист и певец, заслуженный артист России Вадим Казаченко. Наше поздравление. В этот день, в 1923 году, в США на склоне горы Маунт-Ли над Калифорнийскими холмами появилась надпись «Голливуд». Первоначально она была написана как «Холливудленд» и не имела никакого отношения кино. Это была реклама нового жилищного района. В 1949 году надпись отремонтировали и убрали последние 4 буквы. К тому времени Голливуд уже превратился в символ Лос-Анджелеса и всей индустрии развлечений. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. По народному календарю на Руси в этот день чествовали лето, которое вступало в самую жаркую пору. Собираясь после работы и веселились до позднего вечера, следили за приметами. Если кукушка продолжала куковать, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Именины сегодня отмечают Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп и Яков. На этом пока все. Вернемся к ежедневнику в следующем часе на Ретро.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Locomotion объединяет творческий народ. Ну, или имею в виду то, что песня уникальна тем, что трижды перепевалась и трижды в разные десятилетия в 62-м, в 74-м и в 88-м году в исполнении Кайли Минок входила в тройку лучших песен США. Столица 5 часов 35 минут. Кто куда? А Бон Джови Владимир Претняков приближается к нам на Red FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: С позитивом, вашими позитивными сообщениями встречаем утро. Данил Жомов из города Петрозаводск желает всем нам доброго утра. Просит передать привет его маме Насте. Мама Анастасия, привет. Сегодня днем они с ней поедут по врачам, а всем слушателям желает отличного и позитивного денька. Людмила в предвкушении встречи со своей знакомой, с которой они не виделись аж с 94 года, с того самого времени, как, имея one-way ticket, она улетела из Пулково-2. Не общались по телефону, по скайпу, по ватсапу, одно время теряли друг друга на 15 лет. И вот, ура! Наконец-то долгожданная встреча в Москве. Нам просто счастливо от одной мысли, что встретиться с ней спустя столько лет. Всем желает любви, счастья и почаще видеться, общаться с друзьями, близкими и родными людьми. А Наталью так и распирает от желания поделиться своей радостью. Они с мужем и собакой на автомобиле отправились в отпуск. И за 2 недели проехали весь Дальний Восток. Посмотрели Байкал, пересекли Восточную Сибирь, Западную. И, наконец-то, подъезжают к малой родине, городу Бийску, что находится в Алтайском крае. Наталья едет и понимает, что буквально умирает от любви к нашей огромнейшей стране, к самым лучшим людям. Уф, говорит, выплеснула свой позитив, стала еще позитивнее. Так это, наверное, и работает. Давайте все вместе пропитываемся позитивом, хорошими новостями, событиями. Рассказывайте о них, например, в нашем канале.

0: Макси, Ретро FM, там есть специальный пост для этого. В комментариях к нему пишите, все увижу, все озвучу. В столице 5 часов 49 минут.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Приближаемся к 6-часовой границе на утреннем экспрессе Ретро FM. Всем доброго утра и в целом легкого понедельника.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: как лично за две недели отпуска и путешествия убедилась одна из наших слушательниц Retro FM. Эти два слова Little Russia, маленькая Россия, ну не стыкуются. Рядом их ставить, ну такое. В целом мы с вами не останавливаемся на позитиве, с вашими позитивными историями, сообщениями. Движемся дальше, навстречу доброму, бодрому утру на утреннем экспрессе Retro FM. Свои позитивные сообщения, свои позитивы оставляйте в нашем канале в Максе. Это с вас, ну а с нас, по крайней мере, я точно планирую с вами поделиться интересными событиями, фактами и астрологическими прогнозами. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет!
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас, напомню, 13 июля, понедельник. По общим прогнозам, утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Такое влияние понедельника. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений. Овны, утром напомните своим родным, как они дороги для вас. Это зарядит их и вас на целый день. Тельцам первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы. Близнецы, не верьте чужим обещаниям. Особенно, которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы. Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение. Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам. Но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести. Девы, ваша логичность и последовательность позволят разрешить даже запутанную ситуацию. У весов готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех. Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке. Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные, давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом. Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто. Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет. А у рыб попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Всем позитива, разумеется, и побольше. От Натальи из Хабаровска всем приветы. Говорит, трудится с коллегой на позитиве, слушает радио, и день становится легче. Пишет, пусть приятный день начнется в понедельник, прямо с утра. Пусть сияет в небе солнце, кружится голова и от любви, позитива, от хороших мыслей, дел. Пусть не будет негатива. Будут все, пусть, как хочешь ты. Ну, практически стихотворение. Так, у Екатерины из Нижнего Тагила вопрос обращения. Дорогая Варина Ирина, чего-то вы не заходите в гости. Есть чудесные новости, срочно приглашает. Для нас, похоже, чудесные новости Екатерина умолчала, жадничает именно. Ну, хорошо, ну ладно. Запомним, конечно. Так, у Ксении из Севастополя всем доброго утра. Выходные пролетели, она соскучилась по позитиву. Очень нравится наша передача. Не сможем по традиции завтракает под любимую музыку. Она всегда поднимает настроение. Всем, кто слышит и слушает, хорошего настроения. Так, Елена сообщает, свою трудовую неделю встречает прекрасным настроением. После замечательного отдыха в прошедшие выходные дни ездила с друзьями на две ночи, но не в Сочи, на озеро Горькое, что в Кургановской области. Озеро чудесное, оно обладает целебными свойствами, расположено рядом с санаторием. Здесь очень красиво, озеро находится в окружении реликтов соснового бора. Так, с ударениями у меня сегодня проблема. В общем, это такое живописное местечко, где сама природа заботится о твоем здоровье. Так что и отдохнули, и полечились. Сосны, озеро и пляж – замечательный пейзаж. Не прошел еще кураж, дух захватывает аж. Да, рифмует Елена, пока рифмуется. Говорит, обязательно нужно позволить себе иногда расслабиться. И тогда позитив не заставит себя долго ждать. Так, а буквально с рифмой... Все неплохо, дружит Юлия, сообщает, пишет всем радости и теплого лета из солнечного Забайкалья. Каждый день она пишет стихотворные комплименты о людях, о событиях, жизни и о прошлой работе в следственных органах. Получаются мини-стихотворные детективные истории. В любом случае ищем позитив, добро и делимся только положительной энергией. Так подытожила Юлия. Пример возможности творения будут позже. Так, вы же давайте делитесь своими сообщениями, успехами, достижениями, талантами. Для этого используйте наш канал в Максе Ретро-ФМ. Там есть специальный пост.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: нет слов, одни эмоции, одни эмоушен, как говорится. Но нашего ежедневника на Ретро-ФМ это явно не касается. Без слов, предложений, черным по белому, по традиции, по классике. Он что, не рассказал бы нам о самых интересных и значимых событиях дня, так расскажет в столице 6 часов практически 31 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Напомню, у нас сегодня 13 июля 2026 года, понедельник. В этот день, в 1944 году, родился Борис Клюев, актер театра и кино, педагог, профессор, народный артист России. За годы работы на театральной сцене он сыграл более 70 ролей. Всенародная киноизвестность к нему пришла после роли графа Рашфора в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Потом были приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ТАСС уполномочен заявить: королева Марго, графиня де Монсеро, гений, Воронины и многие другие любимые фильмы и сериалы. 13 июля в 1973 году британская рок-команда Queen выпустила свой дебютный одноименный альбом. Он занял 24-ю позицию в британском чарте, получил в итоге платиновый сертификат в Польше и золотой на родине коллектива. Напомню, всего дискография легендарной группы насчитывает 15 студийных, 9 концертных альбомов, 38 сборников, 36 видеоальбомов и 77 синглов. Сама группа считается культовой, а концертные выступления команды признаны одними из самых ярких и значимых за всю историю рока. Так, сегодня Международный день головоломки. Эта дата приурочена ко дню рождения Эрньо Рубика, венгерского архитектора и дизайнера. Того самого, который придумал знаменитый кубик, названный в его честь. Он родился именно 13 июля 1944 года. Свой магический куб, так первоначально называлась всемирно известная головоломка, игрушка, он придумал в 1977 году. Но Международный день головоломки, хотя и приурочен к дате рождения изобретателя, однако посвящен и любым другим видам головоломок, которых насчитывается, но великое множество. Это и шарады, и пятнашки, и кроссворды, и ребусы, и другие. Ну и всех, кто любит поломать голову, мы поздравляем с праздником. Ну а еще сегодня отмечается День поиска за углом, День довольных сотрудников, Международный день горных пород, День оседающего на землю и День фасоли с сосисками. Ну, отмечаем, что приклинулся.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: что-то тройка скакунов представляется, но не на ней, разумеется, а на нашем утреннем экспрессе. Продолжаем нестись навстречу доброму, бодрому утру здесь, на Retro FM. В столице 6 часов 36 минут. Музыкальную компанию нам в этом дале скоро составит Albana, Ramina Power и No Mercy. Они впереди.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли от Натальи из Тюмени. Всем нам доброго утра, сообщает под музыку Ретро-ФМ. Все дела делаются легко. А то. Выходные перекрашивала мангал, и под наши хиты время пролетело незаметно. Мангал покрашен, скоро будет снова в деле. Сегодня едет забирать дочку из лагеря. Безумно соскучилась. Всем прекрасного понедельника. Позитива. Спасибо, Наталья, вам. Вадим пишет, пьет традиционный утренний кофе, хрустя с наслаждением ломтиком батона, который приготовил ему тостер от любимого Ретро-ФМ. Но тут такое дело. Он выиграл его, написав сообщение, что обожаемая им дама сказала ему ласково «нет». И ведущий назвал его победителем, так сказать, ради утешения. Тостер он получил, но, не поверите, дама подумала немного и теперь сказала «да». Он, как человек совестливый, задается вопросом, а надо ли мне возвращать тостер назад. Ведь он каким-то образом совершил обыкновенное чудо. В общем, спасибо, дорогое радио, за все хорошее. Пусть все будет, все будут счастливы. Пользуйтесь, Вадим, с удовольствием. Так, Дмитрий хвастается или смеется понедельнику в лицо.

0: у кого-то понедельник день тяжелый, а он сидит в лодке на середине красивой речки. Птички поют, солнышко светит, рыбка ловится. Что еще необходимо для позитивного утра? Всем добра и позитива, а ему ни хвоста, ни чешуйки. Андрей пишет: «Привет, любимое радио. Вчера бабушка с внучкой Викторией собрали малину». Бабушка говорит внучке: «Виктория, давай я малину помою». Вика командирским голосом: «Я сама помою». Она уже большая, целых 5 годиков. Пошла в ванну, и долго ее нет. Бабушка запереживала, открыла дверь в ванной, а Вика моет малину с мылом. Смеялись всей семьей долго. Ну что, серьезно подходит к делу. Екатерина всем желает отличной рабочей недели, хорошего настроения. Она скоро отправляет детей в лагеря на этой неделе. Это случится: сын поедет на Алтай с группой по плаванию, а дочка в омский лагерь Стрельникова. Муж тоже скоро отправит его на работу, в навигацию, на судно. Вот кайф. Пишет: будет наконец-то дома одна, устроить девичник с подругами, оторвется, так сказать. Ну, все в хорошем смысле подытожило. Ну, мы поняли. Хорошо отдохнуть. Так, всем привет от Ксении из Омска. Утро было сказочным после ночного дождя. Все живое освежилось, готовится к жаркому летнему дню. Воздух пропитан ароматом кофе. Дети спят сладко. И не только мама уже не спит, а тихо готовит завтрак. Вот чудо и таинство раннего утра. Ну и что? Ни тайна и ни секрет, что автору самого позитивного сообщения мы традиционно презентуем тостер. Сегодня он отправится к Людмиле, которая сообщала, что с 94 года не виделась с подругой. И день Х, встреча их вот на горизонте в Москве. Это, конечно, такое значительное событие. Поздравляем Людмилу с победой. Всем вам спасибо за позитив, позитивное утро. Спасибо за участие. Утренний экспресс на этом все. Вернется на Retro FM завтра, согласно расписанию. А сейчас ровно в 7 встречайте первую смену. Ну, а я побежал. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Retro FM.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 7 утра. Здравствуйте, первая смена вернулась. Ретро, ретро-ФМ. И, конечно, сразу новости от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, силы ПВО отразили атаку еще нескольких украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По последним данным, сбиты еще 8 дронов. В начале ПВО отразило атаку 3 беспилотников, затем были уничтожены еще 5. А об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее уничтожили 16 дронов. Как отмечается, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбито уже 24 дрона. Энергетики восстановили электроснабжение более чем 900 населенных пунктов в Тверской области, а также вернули в эксплуатацию 136 линий электропередачи. Напомню, обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В ночь на воскресенье без света остались больше 42 тысяч жителей региона. США нанесли удары по иранским системам ПВО, а также береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам. При этом применили военные самолеты, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые задействовали ударные морские дроны, об этом говорится в сообщении. Минувшей ночью силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, минимум 13 иранских городов подверглись ударам со стороны Штатов. Также СМИ сообщают, что Иран нанес удары по американским военным базам в Иордании и Бахрейне. Чаще всего в России выгорают не те, кто работает физически, а те, кто много думает. Это учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики и госслужащие. Об этом говорят аналитики со ссылкой на проведенные исследования. Согласно данным опроса, как минимум 19% сотрудников образования сталкиваются с симптомами выгорания. Каждый пятый учитель в России находится в состоянии хронического истощения. В Московской области стартовал грибной сезон. Об этом в интервью РИА Новости сообщили на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова. По словам специалистов, сейчас в регионе начали активно появляться наиболее распространенные виды грибов. Эксперты отметили, что собирать грибы в Подмосковье можно будет вплоть до первого снега. Кроме того, в ближайшее время ожидается более активное появление подосиновиков и маслят. В Роспотребнадзоре напоминают, что собирать следует только хорошо знакомые грибы, ну а в МЧС советуют заранее планировать маршрут и сообщать близким о месте прогулки. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: И мы рады приветствовать вас в этот понедельник. Начало, что, финальной недели этого радиосезона, ребята.
1: Ой-ой-ой, по нашим мешкам под глазам видно, как будто бы, что как осталось будто продержаться.
0: Бы, да, да, насобирали. Но ничего, впереди 5 дней активного общения, новых тем, игр. Кстати, да, давайте о них. Летняя премия, конечно же, будет, так что свою половинку уже можно предупреждать.
1: Да, ну и там будет и нейрохит, и особое мнение, и обратный отчет. Все это уже очень скоро, а пока давайте послушаем классную музыку.

0: смене.
1: Так, сегодня 13 июля, понедельник. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит вас на целый день. И их, конечно, тоже.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня больше включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: И просыпайтесь, ребята, понедельник. Стараемся в классном настроении.

0: Между тем.
1: Доброе утро всем счастливчикам, всем бодреньким, всем ответственным, которые уже таки встали, позавтракали и на работу за любимые дела. А таких, наверное, много сегодня. Потому что сегодня день довольных сотрудников, и даже те, кто был не до конца доволен, сегодня, ну, как-то справляйтесь, как-то отмечайте, как-то там присоединяйтесь к этой группе людей.
2: Ура! Повесили.
1: Хлопушка взорвалась. Да. Ну, сегодня, я думаю, мы будем смотреть на это с положительной стороны. Вот давайте пообщаемся на такую тему. А за что вам можно поблагодарить свою работу? Только вот так, чтобы искренне и честно. За что конкретно? Может быть, за кого конкретно? Ну и если вам проще, можно даже вот взять конкретно фразу, продолжить. Огромное спасибо моей работе за, знаете, как стенгазета начальство порекомендовало. Сделайте, пожалуйста, напишите каждый свою версию на стене, вот чтобы каждый оставил свою подпись. Но для этого, конечно, у нас есть соцсети. Вот. С другой стороны, а почему мы не обращаемся к руководству? Можно обратиться и спросить наших людей, а вот как вы считаете, можно мотивировать людей, чтобы они были довольными сотрудниками? Только деньги не считаются. Это понятно, это логично, это везде работает.
2: Хорошая
1: кроме
2: фраза.
1: Них.
2: Я мечтаю так говорить, да деньги не считаются, ребята, вообще глобально. Так, давай я скажу, наверное, недавно об этом думала, но помимо того, что понятно, мы вообще сильно все любим свою работу, иначе зачем бы мы уставали в такое время? Понятное дело, что будет круиз уже вот-вот-вот-вот очень-очень скоро. Ну, за людей, я считаю, потому что вообще не только у нас, а в нашем холдинге, я недавно думала, ну, такие бывают классные люди. Я таких классных подруг себе вообще нашла. Ну и лучшую подружку тоже нашла. В общем, работает немножечко этажом ниже, назовем это так. Вот, поэтому 100% говорю спасибо за людей нашей компании.
1: Да, и, кстати, у нас же сегодня будет игра «Особое мнение», а потому мы даже вам предложим проголосовать, вот что вам больше всего нравится в вашей работе. Будут такие версии. Зарплата, график, коллектив или, может быть, отпуск. Обязательно через несколько минут зайдите и оставьте свой голос в нашем канале, а мы затем устроим специальную игру на основе этого. Напоминаю, сегодня день довольных сотрудников.
2: И запускайте за ДМС. Спасибо большое.

0: Великолепная Сандра продолжает первую смену на Retro FM. Всем бодрейшего понедельника.
1: Так, ну мы сегодня говорим про работу, значит, за что мы ее благодарим. А вот ученые выяснили, что помогает людям получать удовольствие от работы. И это три фактора. Значит, специалисты из Норвегии решили с этим разобраться. И Австралия, конечно, к ним присоединилась. И сказала, что... Итак, три условия должно быть. И тогда любовь будет, и ее будет не убрать. Это автономность, чувство сопричастности, а также осознавание своей компетентности.
0: Сразу стало все понятно. Все три пункта.
1: А я сейчас все расскажу. Потребность независимости, автономности. Это желание ощущать, что работодатель тебе доверяет. Маргарита, Александр. Я вам как родным доверяю. И ты можешь решать задачи без постоянного контроля со стороны руководства. Но это же всех подбешивает. Так, потребность в компетентности. Желание чувствовать себя профессионалом, чтобы тебе говорили, да ты вообще, да ты гороскоп читаешь. Ну просто, а вот так вот вообще. И ты такой, ну действительно молодец. Ну и последний фактор, конечно, связан с микроклиматом. В компании должно быть комфортно сотруднику взаимодействовать с коллективом, иначе никуда вообще далеко не проедешь. Да. Вот. Ну и по мнению исследователей, каждый человек способен самостоятельно улучшать рабочее пространство. Сейчас такой советский плакат, а ты улучшаешь рабочее пространство. Вот. И всем, кто планирует увольняться, говорят, ребят, подождите, пообщайтесь больше с коллегами, освойте новые навыки и не бойтесь обсуждать условия труда с начальством. И тогда заживем.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: сейчас хочется вспомнить о том, что сердце бережно хранит и в прошлом, думает в настоящем, но и иногда заставляет мечтать в будущем. А точнее, до этого будущего осталось 5 дней до круиза Retro FM на Астория Гранде.
1: Ой, ребята, вот пойдем же через 5 дней мы по морям, через Турцию. Ну, сначала начнем в Сочи, потом в Турцию, потом по греческим островам. Пойдем не одни, пойдем с нашими артистами, пойдем с нашими победителями. Их 15 человек, еще и плюс один, того 30 получается.
0: И самое главное, хочется напомнить, что путевки в этот круиз можно выиграть только в прямом эфире первой смены на Retro FM. Достаточно поверить в свою мечту, заполнить анкету, и, возможно, в следующем году удача ждет уже именно вас. Восьмого. Новости, Вадим Ривман. Доброе утро.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передает ТАСС. Он напомнил, что с января прошлого года действует скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителями, а с 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям, в одном бронировании. В России упростят допуск к массовому спорту и сдачи ГТО. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медосмотра. На МКС испытают человекоподобного робота в открытом космосе. Испытание и адаптация робота-теледроида в работе Международной космической станции – это одна из задач экипажа 75-й орбитальной экспедиции, которая сегодня отправится на МКС. Об этом в интервью «Известиям» рассказала герой России, космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Она также сегодня летит на станцию. Анна пояснила, что роботом будут управлять с помощью специального устройства, которое считывает все движения оператора. Эту конструкцию надевают на верхнюю часть тела и руки оператора. Дополнительно используют VR-шлем, который транслирует изображение с камер, установленных на голове робота. Робот-теледроид в будущем будет востребован при освоении других космических тел, в первую очередь Луны. Названы регионы, где семьи могут быстрее всего накопить на жилье. Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов страны, где семье с одним ребенком реальнее всего накопить на новое жилье. Замыкают этот список Дагестан, Крым и Севастополь. По расчетам аналитиков, семьям в регионах-лидерах потребуется меньше 3 лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, а в Крыму и Севастополе срок накопления превышает 13 лет. Это связано с сочетанием высоких цен на жилье и более низких возможностей для накоплений. Власти Москвы предупредили горожан о дожде с грозой сегодня. По прогнозам синоптиков, непогода ожидается до 9 вечера. В отдельных районах столицы возможен град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. Горожан просят проявлять предельную осторожность на улицах, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. И еще курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!

0: что? Можно сказать, атаман подраскачал уже этот понедельник, задал хороший ритм, все для того, чтобы подготовить народ к нейрохиту.
1: Друзья, звоните, нейрохит заждался. Подарок — беспроводные наушники или поощрительный приз. Годовая подписка на популярный музыкальный сервис тоже ждут. 23-24-88-3, ну и код Москвы 495.
2: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: И сегодня биться за беспроводные наушники будет гость из Ессентуков. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте,
1: Александр.
0: Добро пожаловать.
1: Маргарита, доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я думал, вы с 8 марта сейчас еще прошедшим поздравите.
2: Счастья, здоровья.
0: Отдельно, да, обратились, хорошо. Александр, ну вот давайте с таким добрым настроем ворвемся в музыкальную игру, в которой вы там сами решаете. Может быть, вам наушники больше нужны. А может, вы всегда мечтали о годовой подписке на музыкальный онлайн-сервис. Тогда не торопитесь угадывать. Тогда со второй подсказки можно это сделать. Решайте сами, окей?
1: Конечно, конечно.
0: Только помните, слова остались прежними, а поменялась музыка. А вот теперь давайте послушаем первый нейрохит.

0: говорит, это ты интеллект, честно говоря.
1: Искусственный ты трэш.
0: Это да. Да, искусственный, честно говоря.
1: Ну, давайте так, мини-подсказочку дам. Когда-то он ходил с нами по морям. Да, один из участников круиза Retro FM, но не этого года. Исполнитель.
0: Да, я понял. Ну, я так думаю, что, может быть, это...
1: Может быть, это.
0: Саша Айвазов.
1: Саша Айвазов. Отличная версия, но все-таки в этом
2: ходил,
1: году он с нами.
2: Не он.
1: Да. Давайте вторую подсказку дадим вам. Послушаем.

0: Так, ну кто же обращался к синьорите Наташке?
1: Васильковая рубашка.
2: А, все. Может быть, это...
1: Так.
0: Ну, у него может быть длинное имя, а может быть и короткое. Он предпочитает больше короткую версию.
1: Девчонки с ума сходили.
2: Да, очень-очень. Синьорит. А, Сташевский.
0: Сташевский, думаете? Ну, ладно. А у нас
1: Стасом
0: есть...
1: тоже можно называть.
0: Есть ответ для того, чтобы сравнить.

0: Вы настроены на Retro FM, где звучат постоянно хиты, проверенные временем в оригинале, но иногда не только. Это благодаря нашему нейрохиту. Еще раз поздравляем Александра с победой в первой игре этого утра. А через несколько минут мы обсудим, насколько вы довольны своей работой.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам.

0: Диснейленд – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
5: Ретро-ФМ.

0: Начнем этот день с того, что сегодня день довольных сотрудников. Давайте хотя бы сутки побудем таковыми и давайте проголосуем. В нашем канале есть опрос, что вам больше всего нравится в вашей работе. Зарплата, график, коллектив или отпуск. Понимаем, категории может быть больше, но вот из имеющихся четырех обязательно что-то выберите, то, что вам подходит.
1: Так, клянусь, нам пишет, благодарна своей работе за то, что она научила меня виртуозно жонглировать сковородками в переносном смысле. Ну, почти. За умение одним движением ножа нарезать лук и не заплакать. Ну, почти всегда. И за то, что теперь я главный человек в доме. Ведь все знают, с поваром лучше не спорить, особенно когда он с половником. Ой, клянусь, завидуем вашему домашнему.
0: Доброе утро всем. Могу сказать спасибо своей работе за то, что научилась обедать на ходу за минуту и разговаривать молча, глазами. Так, Юль говорит, доброе утро, первая смена. Я скажу немного по-другому. Я благодарна Вселенной за то, что моя каждая новая работа лучше предыдущей.
1: Ой, супер.
0: А нынешней моей работе благодарна за личность, мой профессиональный рост, за коллектив отличный. Ну и ДМС, работа и зарплата, конечно, само собой. Поздравляем, отличное сочетание. Ну и давайте мы еще почитаем попозже из социальных сетей. Пишите где угодно на тему довольных сотрудников и за что вы можете сказать спасибо своей работе.

0: погода в этот понедельник и просто делимся классным настроением в прямом эфире. Это первая смена. И, конечно, сообщаем самые актуальные новости. Вадим Ривман за это ответственный. Здравствуйте.
1: Да. Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, автомобильное движение на участке Транскавказской магистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией, закрыли почти на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Северная Осетия Алания. Ограничения продлятся сегодня до 9 утра. По предварительным данным, решение о закрытии магистрали приняли в связи с невозможностью обеспечить безопасность проезда по этой трассе. Ведомстве призвали воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дороге. В Московской области сбили 81 беспилотный летательный аппарат. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека и еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в поселке Пионерском городского округа Истра после падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стены и остекление. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. 27 человек погибли при пожаре в баре Бангкока. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Таиланда. Пострадали 63 человека. 22 из них находятся в тяжелом состоянии. Пожар уже потушили. По словам очевидцев, возгорание началось перед сценой в баре. Помещение моментально заполнилось густым дымом. Пожарных выходов там не оказалось. Более четверти опрошенных россиян в этом году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22%. А об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще четверть покупают ее вместе с турстраховкой, а 15% отдельно перед поездкой. При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников. Ну и последнее. Попугай вырвал молочный зуб 7-летнему мальчику из Липецка. Об этом случае рассказывает Макс Канал База. По словам матери ребенка, у сына давно шатался зуб. Однажды питомец по кличке Кеша подбежал к мальчику, ухватился клювом за зуб. Птице удалось вырвать его и улететь с добычей. При этом история вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета. Россиянка, которая, кстати, сама работает стоматологом, утверждает, что все прошло максимально безопасно. По ее словам, молочный зуб сына был настолько расшатан, что попугаю не пришлось прикладывать никаких усилий. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Первая смена приветствует вас, столица 3 минуты 9.
3: Доброе утро.
0: А вам когда-нибудь вручали умную колонку за то, что вы просто честно признались, за что вы любите свою работу?
3: Это, друзья, у нас все будет. В игре «Особое мнение» обязательно заходите в наш канал, голосуйте, за что же вы любите нашу работу, ну и сразитесь очень-очень скоро.
0: Ну а сейчас и тайп на Ретро-ФМ. Давайте послушаем.

0: сменит.
1: Гороскоп на понедельник, на 13 июля. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит их и вас на целый день.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как и сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолей, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: Ребята, понедельник, собрались и просыпаемся.

0: Итак, 8.12 на московских часах, а на календаре 2026. Как часто в последнее время мы словарь зумеров разбирали, да, и слова где-то расшифровывали, где-то сами запоминали, где-то видоизменяли. А вот и ответочка прилетела. В сети нашли сленг-словарь нулевых. Да-да-да, вырезка слов 2008-го. Да, миллениалы читают, вспоминают себя. А вот зумерам тут, наверное, понадобится переводчик, потому что, ну, не факт, что они знают значение слова «маза».
1: Маза? Ну, да, маза,
0: да,
1: есть.
0: Ну, хорошо, да. Или, например, значение слова «децл».
1: Ну, «децл», ну, немножко.
0: Ну, по «децлу» немного.
1: По «децлу», да.
0: Да, да, да. Или,
1: угорали.
0: Ну, прибамбас это вообще, в принципе, может быть, даже еще к предыдущему поколению.
1: Да, ну, вот. Нам досталось.
0: Или, как часто мы говорили, до стопудов это сработает.
1: Это я до сих пор
0: говорю. Как объяснить вот размер этого стопудовизма? Да, да, да. Или, мне вот еще, сейчас скажу, вот слово понравилось, шоколад. Типа, да, это шоколад.
1: Да это не кадр, это шоколад, как-то на съемках моему знакомому сказали. По-моему, все понятно.
0: И я уверен, что для зумеров все это не фиолетово. Но если вы помните, что это уже означает.

0: Яркие представители европейского диско с Joy, дуэт, который не только звучит на Retro FM, но и лично иногда заезжает в студию первой смены, чтобы пообщаться. Приятнейшие люди, участники супершоу «Легенды Retro FM», как всегда, в нашем плейлисте.
1: Так, ну ты сейчас немножечко подэтл, так сказать, называл слова, которые неизвестны зумерам, а я нашла слово с наибольшим числом значений. Это официальный рекордсмен по числу значений в русском языке. И это глагол правильный – «идти».
0: А я ждал что-то ругательное.
1: Ну, в целом, ну, так тоже можно использовать его, потому что, по данным одного из словарей, он имеет 56 значений, вот, а спектр его употребления крайне широк, и туда тоже можно идти в целом.
0: Причем, как в песне, если хочешь идти – иди, а ведь это в двух совершенно разных значениях
1: абсолютно
0: имел автор.
1: Точно. А, значит, он может описывать движение человека, да, девочка идет по улице, перемещение транспорта, вот, поезд идет, и мы тоже на корабле пойдем на греческие острова. Идет дождь, да? Далее. Может быть и запах, и звук, и свет. Из кухни идет запах пирогов. Ну, в общем, там бедные иностранцы, которые собрались учить русский.
0: Ну, хорошо. Посмотрим, как дальше пойдет.
1: Если хочешь учить, учи.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
10: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
11: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
14: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сейчас Wanna Be With You. Как много таких писем прилетало в нашу редакцию, и мы решили этот вопрос. Созданием нового приложения.
1: Называется Radio Hub. Я на выходным даже... Выходным, да, так и было. Родителям скачала, взяла их телефоны, зашла, значит, вот магазин приложений, написала на русском языке Radio Hub. Без регистрации, без любых денежек. Взяла, оп, на рабочий стол установила, и все. И
0: на всякий случай еще их карты привязала к новым кино-хостингам, да?
1: Это уже к себе, да.
0: Удобно шла. Ребят, а что касается Radio Hub, да, там же еще скоро появятся подкасты, да? Можно будет слушать и наших гостей первой смены, и Макса Ковалевского, ну и, конечно, ту самую программу Ю. Так что скачивать нужно уже сейчас. Radio Hub Retro FM. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман, тот как тот.
2: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, на Байконуре готовятся к запуску космического корабля «Союз МС-29». Вместе с космонавтами на МКС отправится робот-теледроид. Отечественную разработку впервые опробуют в открытом космосе. В будущем ее планируют использовать в программе «Освоение Луны». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» перед полетом рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина. На орбите космонавты проведут множество других научных экспериментов, в том числе биотехнологические и медицинские исследования. Отмечу, что Кикина станет первым российским космонавтом, который совершит полет как на отечественном корабле, так и на американском Crew Dragon. Запуск «Союза» намечен на завтра. По плану ракет-носитель оторвется от Земли в 17:47 по Москве. Вместе с Анной Кикиной в составе 75-й экспедиции наш космонавт Петр Дубров, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Как ожидается, на МКС они проведут почти 9 месяцев. Платная парковка в Москве. Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130 рублей, для мотоциклов 35. Льготы сохраняются. Бесплатно оставлять машину на платных парковках в Подмосковье смогут владельцы электромобилей и многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке и на значительной территории Приморья ожидаются сильные дожди. Может выпасть до 80% месячной нормы. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Возможен выход воды из берегов рек. Не исключены также подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора. Еще на 5 АЭС мощность энергоблоков существенно снижена. Рекордная жара охватило 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов. Из-за этого вода в реках нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. И еще курсы валют: доллар 76.66, евро 87.67. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Привет всем и бодрого понедельника. Отдельно привет всем рабочим. Тем, кто уже взялся за свое дело, за свою любимую работу, будем надеяться, потому что сегодня день довольных сотрудников. И вот именно такие мнения мы принимаем в социальных сетях. А еще мы провели опрос, за что вы можете сказать спасибо своей работе.
1: И все это у нас в игре «Особое мнение», которое состоится буквально через несколько минут. Звоните 23-24-883, код Москвы 495. Умная колонка заждалась.
2: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5017-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Так, 8:41 точное московское время. Я напоминаю, как устроена игра «Особое мнение». Здесь правильность ответа зависит не только от наших слушателей, но и подписчиков. Те, кто активны в соцсетях. У нас было голосование, закрытое в канале. Вопрос так звучал. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Было 4 варианта ответа. Так, у меня короткий вопрос сразу. У нас сейчас никого нет из участников. Да, давайте мы сделаем игру в наших социальных... Давайте в Максе проведем. Кто раньше остальных, да, ответит, вот тот.
1: Только
0: и...
1: Только пока подождите, рано. Мы еще скажем раз, два, три, и потом погнали.
0: Да, и
1: еще
0: так.
1: Может человек дозвониться.
0: Смотрите, 4 варианта ответа было. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Варианты такие. Зарплата, график, коллектив, ну или отпуск. Сегодня, ну давай как, самый популярный.
1: Давай, все не равно против? Неожиданный очень.
0: Очень, да я бы сказал так. Тут и самый популярный неожиданно оказался. И самый непопулярный, да. Проценты примерно поровну разделились. Но сегодня, ребят, надо угадать самый популярный, кто раньше остальных пришлет правильный ответ и станет главным претендентом на умную колонку.
1: Итак, погнали.
0: Зарплата, график, коллектив, отпуск. Вот можете просто вариант ответа написать, а мы через несколько минут озвучим правильный ответ, ну и, наверное, подведем итоги. Всем спасибо. И кто голосовал, и кто сейчас взялся за телефон для того, чтобы прислать правильный ответ.
1: Ждем ваши ответы в Максе.

0: вас пару минут назад состоялась игра «Особое мнение», и мы решили в социальных сетях выяснить, кто же победит, кто правильный ответ раньше остальных пришлет. Ну и старшая по Максу, Маргарита.
1: Так, есть у меня победитель, расскажи. Я уже даже ей написала, она пока не прочитала сообщение. Ее зовут Оксана, которая дала правильный ответ. Мы пока его не будем зачитывать. О, я вижу сейчас, вот прям ровно сейчас Оксана читает сообщение, и вот она мне что-то печатает в обраточку. Ну а пока прочитаем наш...
2: Можете не пишите мне. Сейчас заблокируют.
1: Вот, Оксана только что ответила мне. Оксана, мы с вами связимся через 3 минуточки буквально и расскажем. А теперь расскажем, как у нас вообще удивительно распределились голоса. И, если честно, Оксана была первая, кто угадал это, потому что, ну, там все писали коллектив, например. А коллектив, оказывается, не первоочередное. И даже не зарплата, и даже и не отпуск. 34% сказали график. Вы представляете?
0: Неожиданный поворот. Но это, да, наверное, вот последние лет 5-6, когда еще удаленка стала возможна. И, да, можно, да, гибкий график как угодно под себя подстраивать.
1: Вот. А, ну
0: что
1: и
0: дальше?
1: 34% график, 24% отпуск, 22% коллектив и только 20% сказали зарплата.
0: А потому что мы все работаем не ради денег.
1: А
0: сказали
1: ради
0: проголосовавшие. Да-да-да.
1: Если честно, любим встать в 5. Ну, такие мы, ребятки.
0: А, вот, ребят, спасибо большое всем-всем-всем. Ну и, соответственно, мы напоминаем о том, что сегодня мы говорим о довольных сотрудниках. О том, за что можно поблагодарить свою работу. Мы обязательно обсудим все ваши сообщения буквально минут через 5. Если кто еще не поделился своим мнением, то обязательно напишите в социальных сетях.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении.

0: банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Дбанк.ру. Алтыбанк 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
5: Вот он! В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
7: 11+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня день довольных сотрудников. И мы делимся своим мнением, кто за что благодарен своей работе. Вот Алексей Курочкин пишет: работаю с собаками, люблю свою работу, за то, что имею возможность общаться с этими прекрасными созданиями. Они такие замечательные, такие разные, такие искренние, так отзывчивые на добро и ласку, очень классно чувствуют людей. Интересно было бы, если бы он не написал с собаками, а просто сразу написал: люблю работу за то, что имею общаться с такими прекрасными созданиями, искренними. Тогда бы чувствовался какой-то, наверное, сарказм по отношению к сотрудникам.
2: Угу. Так, Елена пишет: доброе утро. Доброе время суток, я решила прочитать доброе утро вот так вот. Благодарна своей работе, что постоянно обучаюсь, развиваюсь и нахожусь на одной волне с подрастающим поколением. Это 7-18 лет. Это очень прикольно, на самом деле, мне кажется, держаться в таком, в общем, на волне. Можете объяснить нам, что такое САС и вот это вот все? Я до сих пор не понимаю.
1: Сергей пишет: доброе утро. А чего это вы, Саша и Рита, не на кораблике? И в этот момент вы говорите: ух, точно, все. Через неделю начало. Да. Сергей, вы, конечно, умеете, да, холодок пустить по нашему телу. Андрей пишет: а когда день недовольных сотрудников? Интересуется народ, причем, скорее всего, не один Андрей. Андрей, мы и эту тему обязательно как-нибудь поднимем.
2: Так, ну и Дмитрий написал: доброе утро, благодарен своей работе за то, что на ней я снова чувствую себя нужным. Иногда даже слишком нужным. Это очень приятно и здорово. Ребята, это правда очень важно.
1: Пишите, ребята, свои сообщения. В Максе можно писать в группе РСМ. На ВКонтакте обязательно все почитаем и всем бодрейшего понедельника.

0: 9. Ребят, всем бодрейший понедельник. Особенно довольным сотрудникам. Ну, потому что день сегодня такой. Довольных сотрудников. А еще день актуального Вадима Ривмана. Ну, самые свежие новости находит.
1: Да, поехали. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко, передает агентство ТАСС. Он напомнил, что с января прошлого года действует скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят вместе с родителями. А с 1 марта этого года скидку в 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителям. Энергетики восстановили электроснабжение более чем 900 населенных пунктов Тверской области, а также вернули в эксплуатацию 136 линий электропередачи. Напомню, обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без света несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. В ночь на воскресенье без электричества оставались более 42 тысяч жителей региона. В России упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО. С 1 сентября россиянам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результата в диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. США нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам. При этом применили военные самолеты, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые задействовали ударные морские дроны. Минувшей ночью силы Центрального командования США начали наносить новые удары по Ирану по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, как минимум 13 иранских городов подверглись ударам. Также СМИ сообщают, что Иран в ответ нанес удары по американским военным базам в Иордании и Бахрейне. Ну и последнее. В Эквадоре набирает популярность необычная свадебная традиция. Теперь на церемонии бракосочетания разрешено присутствие домашних питомцев, но не просто. Кульминацией торжества становится символический жест. Собака оставляет отпечаток лапы на брачном документе. Власти Эквадора таким образом подчеркивают значимость четвероногих питомцев в жизни современных семей. Хотя след лапы на бумаге не обладает юридической значимостью, для молодоженов этот ритуал наполнен глубоким эмоциональным смыслом. Уже свыше полусотни эквадорских пар решили разделить торжественный момент со своими кошками и собаками. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Ретро-ФМ.
1: Утро доброе, всем-всем-всем.
2: Доброе утро.
1: Это Саша, Рита, чего только не придумают для скрепления семьи. Раньше семейная ипотека, да, была то, что объединяло больше всего молодежь, а теперь еще и, как там, печать лапки.
2: А если носиком вот так вот так сделать, махреньким?
1: Да, тоже будет еще для укрепления семьи полезно. Ну что, у нас впереди Майкл Джексон, ребят. В этом часе летняя премия, так что предупредите своего или свою для того, чтобы выиграть до 25 тысяч рублей.
2: Это, кстати, тоже очень может укрепить ваш союз.

0: сменит. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 13 июля. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это зарядит их и вас на целый день.
1: Тельцы, первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям, особенно которые касаются финансов. Вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки, посвятите утро своему внешнему виду, это поднимет вам настроение.
2: Львы, прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: Друзья, час будет спорт буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Ну а пока у нас были выходные, на чемпионате мира определились все полуфиналисты. Напомню, Франция обыграла Марокко 2-0, Испания оказалась сильнее Бельгии 2-1, Англия обыграла норвежских викингов 2-1 в очень непростом матче, ну а Аргентина прошла Швейцарию, там счет был 3-1. Отдельно отмечу, что Джуд Беллингем, сделав дубль в матче против Норвегии, вырвался на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Англии на чемпионатах мира. У него уже 7 мячей. На чемпионате 26 он догнал по голам Харри Кейна. Достает только от Лионеля Месси, Киляна Мбаппе и Эрлинга Холланда, ну, который уже вылетел. И впервые в истории в полуфинал чемпионата мира вышли сразу 4 лучшие сборные по рейтингу FIFA. Логичнее некуда. Итого, 14 июля, то есть уже завтра в 22:00, сыграет Франция и Испания, а 15 июля в это же время пройдет матч Англии против Аргентины. Вот здесь прям будет бойня. Далее, еще футбольные новости, но не чемпионат мира. Александр Головин может покинуть Монако этим летом. Полузащитник интересен клубам из Саудовской Аравии, а также Зениту, но заплатить за него придется до 20 миллионов евро. Еще Диего Форлан стал новым главным тренером сборной Уругвая. Бывший нападающий Атлетико и Манчестер Юнайтед будет возглавлять национальную команду минимум до марта 27-го. Совмещает эту работу с должностью главного тренера сборной до 20 лет. Так, теннис. Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP. Зверев обошел Алькараса после финала Уимблдона. Ну а лидером рейтинга ATP с большим отрывом по-прежнему остается итальянский теннисист Яник Синнер. У девчонок Мира Андреева осталась на 5-м месте рейтинга. И наши девчонки тоже плотно расположились. 18-я Диана Шнайдер, 19-я Екатерина Александрова, 20-я Анна Калинская. Ну, Арина Соболенко, бессменный лидер, Беларусь. И в завершение российские пловцы победили в медаль в зачете на юниорском чемпионате Европы в Германии. Они завоевали 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Поздравляем наших пловцов. Ну и давайте вернемся к музыке. У нас Рой Орбисон уже хочет ворваться в первую смену.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: продолжаем первую смену в компании Сырой Орбизон на Retro FM.
1: Я думаю, что как раз он обращается к кошечке, собачке и любым домашним животным, о котором мы сегодня говорили. Anything you want, you got it. А особенно нужно же понять, что же там кошечка и собачка want-то. А все очень просто. Первый в мире переводчик с кошачьего появился в России. Это ошейник с искусственным интеллектом. В общем, он анализирует звуки питомца и переводит их в текст или речь. Производители обещают, что устройство поможет распознать эмоции кота и понимать, что же он хочет от вас в конкретный момент за 14 тысяч рублей. Ну, потому что столько стоит девайс.
0: Ну и что же? Что же в первую очередь говорят коты после того, как девайс заговорил? Есть ли самая топовая фраза,
1: нет,
0: популярная?
1: Пока нету, но я думаю, есть! Ну, это в смысле и в прямом смысле, что фраза есть и то, чего хотят коты.
0: Будем собирать статистику, обязательно вам сообщим
1: результаты. И денежки тоже собираем.
2: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка очень важна. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
8: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
10: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: остров детства моего. Когда он есть, это замечательно. А когда этих островов много, то что?
1: Тогда, получается, мы едем к вам. Я правильно понимаю? Мы...
0: Я сразу какой-то отбеливатель представил.
1: Да-да-да, так и я оттуда вспомнила.
0: А потом раз, тетя Ася такая, а меня почему не вспомнили?
1: Только вместо отбеливателя у нас наоборот. У нас, знаете, будет такой легенький загар такой на теле. Не белая, наконец-таки, эта кожа станет, а немножечко греческого солнышка на нее ляжет.
0: Да, мы говорим про наше путешествие мечты. Круиз Ретро FM на Астория Гранде, нашем любимом лайнере, который уже как родной. Вот иногда даже ближе, чем своей квартиры.
1: Вообще было бы неплохо там жить, если честно. Просыпаешься, у тебя там шведский стол, у тебя там артисты такие.
0: Никакой коммуналки.
1: Вообще идеально. Эдуардо опять же тебе проведет спортивную зарядку. Смотришь в окно, там море. То в Турцию зайдешь, то в Грецию, то в Сочи доедешь. По-моему, прекрасно. Я остаюсь.
0: Тот же самый Эдуард. Перфекто.
1: Да, как было в фильме. Мне здесь нравится, я здесь остаюсь.
0: Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест необходимо компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо же снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас, напомню, вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов. В результате они вынуждены самостоятельно арендовать жилье, и такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. В одном из баров Бангкока произошел серьезный пожар. В результате погибли не менее 27 человек. Пострадали 63, из них 22 находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, в заведении была нарушена техника безопасности. Дверь пожарного выхода была закрыта. Сейчас выясняются причины возгорания. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Онищенко добавил, что если человек в 65 здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас в России, напомню, молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается только после 70. Таковы результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ. Представители старшего поколения чаще связывают старость не столько с возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Российская юниорская сборная вернулась с чемпионата Европы по борьбе, где завоевала рекордное количество медалей. Спортсменок встретили в аэропорту с цветами. Соревнования проходили в столице Македонии, городе Скопье. Российские спортсмены завоевали 27 медалей. 12 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Юниорская сборная выступала с национальной символикой. Ранее, напомню, гимнастки из России заняли первое место по числу завоеванных медалей на чемпионате Европы. Они получили 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Еще назову официальные курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю вам хорошего дня.

0: Лето продолжается, я надеюсь, что вы уже спланировали свой отпуск, потому что, в принципе, ну, это единственное, о чем вам надо думать. Расходы мы берем на себя.
1: Друзья, впереди летняя премия «Игра для парчик», в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Прямо сейчас пишите, звоните, толкайте в бок свою парочку, говори, просыпайся, нам нужно набрать вот такие цифры. 23, 24, 883, код Москвы 495.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: 3S. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3S. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: супер игру «Летнее время» на Ретро-ФМ, в которой можно выиграть до 25 тысяч рублей. Здесь участвуют пары, и сегодня, наверное, самый необычный состав «Летней премии».
1: Пожалуй.
0: Так, ну, у нас сегодня участвует Денис и, вы не поверите, но теща Дениса, Вера.
1: Будущая теща.
0: Будущая, да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе.
1: Давайте объясним ситуацию, во-первых.
0: Да-да-да, как это произошло?
1: Что у нас происходит, да.
0: Денис, вы первоначально сразу сказали, я буду участвовать с любимой будущей тещей. Или как-то обстоятельства так сложились? Пожалуйста, расскажи.
2: Обстоятельства, да, у нас сложились. Невеста ушла гулять с собакой, а телефон оставил.
0: Он тоже святое дело, да-да-да. Вера, вы готовы, так сказать, замену такую важную произвести в команде
3: молодоженов? Конечно, готова.
0: Ну, давайте, да, на вас тоже большая ответственность лежит, потому что здесь играть нужно по очереди. Денис, ну, наверное, давайте так, чтобы, да, мама в себя пришла со временем. Вы с вас начнем. Первый предмет вам нужно будет называть. Вот, дальше Вера, дальше снова Денис. И так по очереди. Чем больше вы предметов назовете, тем лучше. Мы, я напоминаю, собираем чемодан в путешествие. Вещи должны реально помещаться в чемодан. Ну, и на одну букву, которую мы вам назовем, должны быть. В принципе, правила, по-моему, понятны, ясны. Ведь так...
2: Да, все.
0: Вот,
3: просто.
0: Все. Мне, да, самое главное мне от человека, который невольным участником стал игры, дождаться, да, что все понятно. А это значит, да, это значит, успех вас ждет, а в каком размере зависит от вас.
1: Ну что же, тогда начинаем. И сегодня все предметы должны начинаться на букву Т. Татьяна, погнали!
0: Денис.
2: Тетрис.
1: Так.
0: Да. Татьяна, ну, чего возьмем?
1: Тазик возьмем.
2: Вера Васильевна.
1: Вера Васильевна, давайте!
3: Это мне,
0: Садика
3: возьмем.
0: Хорошо, хорошо, давайте,
1: Денис.
0: Дальше.
2: Тапки.
1: Тапки. Хорошо. Хорошо, Вера Васильевна.
0: А туфли возьмем? Ну, для дочек хотя положим туда. Вера Васильевна.
3: Да, возьмем.
1: Да, положим.
0: Да.
3: Тетрадь возьмем.
1: Уже, к сожалению, не возьмем, потому что время закончилось.
0: Да, но мы, получается, да, успели положить 4, да, предмета. Но в силу того, как семья объединилась.
1: Семья вообще сильно,
0: да, и
1: объединилась.
0: И билась за, в этой важной миссии по сбору чемодана.
1: Пока,
0: да,
1: жена бьется с собакой, которая хочет гулять.
0: Да все молодцы в этой семье. Поэтому мы решили, что сегодня мы, первая смена, умножим на 2 ваш выигрыш. И летняя премия сегодня достается Денису и его девчонкам, да, в размере 8 тысяч рублей. Поздравляем. Вера Васильевна, вам отдельное спасибо.
3: Спасибо.
0: Да. Дочи, привет. Да, молодым классно путешествие. Да, собаки тоже передавайте. Ну и молодцы, ребят, сыграли, постарались. И ко всем обращаемся. У вас тоже есть возможность уже завтра дозвониться со своей парочкой и выиграть до 25 тысяч.

0: удалось хорошо сыграть все-таки Денису и его будущей тещей Вере. Да, сегодня очень необычный состав был в летней премии на Retro FM. И вот этой замечательной импровизированной паре удалось выиграть 8000 рублей. Мы поздравляем и приглашаем всех остальных присоединяться к этой летней инициативе.
1: Да, друзья, каждый день мы играем. Мы еще до конца недели здесь с вами. Поэтому, пожалуйста, настраивайте свои половиночки и дозванивайтесь нам. А когда мы вам будем говорить, ориентировать вас.
0: А еще, да, сегодня день довольных сотрудников. И мы выясняем, вот за что вы можете сказать спасибо о своей работе. Только честно. Пишите в соцсетях, а мы минут через 5 это все зачитаем.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 130 000.

0: 4000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: И все-таки они есть. Эти самые довольные сотрудники, которые сегодня отмечают праздник. Да, день довольных сотрудников. Делимся, за что можно сказать спасибо работе. Могу сказать спасибо за почти бесплатные обеды. И за то, что начальство редко беспокоит. Рады за вас.
1: А где вы находитесь? Что за бесплатные обеды? Мы выезжаем.
0: И имени настоящего человека нет, поэтому как бы только в личных сообщениях.
1: Андрей нам пишет: мои тараканы — самый лучший коллектив. Но это, может быть, он самозанятый? Я так понимаю это сообщение.
0: Дальше. Имя человека на всякий случай не буду читать. Спасибо за то, что бесплатно разрешают хранить на охраняемой территории предприятия два мотоцикла и прицеп. Вы хорошо устроились? Некто, не буду называть имя.
1: Так, Анна нам пишет: а я обожаю свою работу. Так совпало, что моя любовь — это парикмахерское искусство. Анна, а мы обожаем вашу работу тоже.
0: Вот. Да, Галина пишет: уже 10 лет работаю на Растельмаше. Благодарна судьбе, что сюда попал. Восхищение нет предела. Ты лучший. Ну, Галин, поздравляю. Сельмашцам привет.
1: Людмила пишет: а мне в моей работе нравится только большой оплачиваемый отпуск с возможностью бесплатного проезда один раз в год. Бесплатный проезд один раз в год — это вообще очень хорошо, да, конечно.
0: Абдулла пишет: доброе утро, я работаю машинистом башенного крана. Радуюсь, когда проходишь мимо построенных тобой домов. Душа радуется. И я доволен своей работой. Ну, и... действительно круто, когда за результатом наблюдаешь и понимаешь, что сделал что-то полезное людям.
1: А мне нравится, Сергей написал очень короткое сообщение: а моя работа дает моему организму отдохнуть от пива.
0: Что угодно, лишь бы берегло ваше здоровье. Ребят, пишите ваши сообщения в социальных сетях. Везде найдем, с удовольствием разберем. И, может быть, еще найдется время, чтобы пару приятных, полезных советов дать на работе. Но это уже будет впереди.

0: Хотите верить, хотите нет, уже 10 в столице. Да, утро невероятно быстро бежит. Это первая смена, давайте присоединяйтесь к нам. Следит за временем и Вадим Ривман. Уже новости подготовил свежие.
1: Да, обязательно рассказываю. Доброе утро, привет. Итак, доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. Увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. Он отметил, что в секторе игр и игрушек производители России сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны иностранных поставщиков на маркетинг. В Московской области сбили 81 беспилотный летательный аппарат. В результате атаки беспилотников погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в поселке Пионерском городского округа Истра после падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Кроме того, в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека. В здании повреждены стены и остекление, пострадавшим оказывается необходимая помощь. В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке и на значительной территории Приморья ожидаются сильные дожди. Может выпасть до 80% месячной нормы осадков. На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. Возможен выход воды из берегов рек. Не исключены также подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков. Во Франции из-за сильной жары остановили 3 ядерных реактора, еще на 5 АЭС. Мощность энергоблоков существенно снижена. Рекордная жара охватила 72 департамента страны. Температура воздуха во Франции превысила отметку в 40 градусов. Из-за этого вода в реках нагрелась до критических значений. По закону оператор обязан отключать реакторы при перегреве водоемов, чтобы не уничтожить местную флору и фауну горячими промышленными сливами. Жара в этом году затронула обширные территории Европы, в том числе такие страны, как Испания, Франция, Швейцария, Германия, Великобритания, Польша, Швеция. По меньшей мере 10 тысяч человек погибли в результате такой погоды. На последнее, в США мужчина ограбил благотворительный магазин верхом на игрушечном жирафе. Грабитель подъехал на необычном транспорте к витрине и стал забирать вещи, которые ранее оставили возле дверей заведения. Владелец магазина попытался остановить грабителя. Если они оставили вещи ночью, значит, они не нужны, я имею право их забрать, сказал грабитель. После этих слов мужчина продолжил свое дело, а затем скрылся на том же жирафе. Владелец магазина признался, что оказался в шоке от наглости гражданина, от его уникального транспорта. Информации о задержании подозреваемого и стоимости похищенных вещей пока нет. И еще курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
0: Доброе утро! Ну что, давайте пообщаемся.
2: Здравствуйте.
0: Первая смена. На это у нас есть как минимум 57 минут. Но это был бы слишком долгий обратный отчет. У нас обычно он проходит более стремительно и напряженно.
2: Да, очень скоро он у нас уже будет. Ну а пока давайте стремительно и напряженно ворвемся и послушаем класс.

0: первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 13 июля, на понедельник. Утром может быть сложно проснуться и включиться в работу. Стоит позаботиться о собственном комфорте и постараться быть внимательными, чтобы избежать недоразумений.
2: Овны, утром напомните своим родным, как они ценны для вас. Это заряет их и вас на целый день.
1: Тельцы. Первая половина дня позволит легко решить актуальные семейные или бытовые вопросы.
2: Близнецы, не верьте чужим обещаниям. Особенно, которые касаются финансов, вероятно, они не вполне правдивы.
1: Раки. Посвятите утро своему внешнему виду. Это поднимет вам настроение.
2: Львы. Прислушивайтесь к внутренним сигналам, но не рассчитывайте на интуицию полностью. Сегодня она может подвести.
1: Девы, ваша логичность и последовательность позволит разрешить даже запутанную ситуацию.
2: Весы, готовность быстро подстраиваться под изменчивую ситуацию определит успех.
1: Скорпионы, если что-то заставит вас усомниться в своих верованиях, примите это как приглашение к их небольшой корректировке.
2: Стрельцы, в любой ситуации есть как сложные давящие обстоятельства, так и интересные возможности. Помните об этом.
1: Козероги, общение с партнерами потребует сегодня большей включенности, чтобы прояснить то, что скрыто.
2: Водолеи, если что-то задевает ваши чувства, не переживайте, это быстро пройдет.
1: Рыбы, ваши попытки творчески подойти к делу могут не увенчаться успехом. Имейте запасной план.
2: И просыпайтесь, ребят. Я понимаю, понедельник, но надо собраться, надо ворваться.

0: На столичных 10-12 довольные сотрудники Саша и Рита продолжают первую смену. Ну, сегодня уж точно мы довольны.
1: Так, есть одна новостишечка. Я вчера тоже с собой так была довольна. Я спортом не занималась на выходных на даче, но я встала в планку, простояла минуту и всем об этом рассказала. Типа, ха-ха, я-то тут минуту, а вы что? А ты что делал? Ну, просто в планке минуту стояла. Так вот, 33 минуты и 24 секунды простояла в планке 8-летняя Мила Медведева. Юная москвичка участвовала в народных играх ГТО и не только превзошла взрослых в статистическом упоре, но и, конечно, показала класс в подтягиваниях, отжиманиях и беге. Занимается она в центре скалолазания, любит заниматься на уличной спортплощадке. Так что, мужики, держитесь. Представляете,
0: я так понимаю,
1: 8 лет.
0: Она спокойно может появиться новым персонажем в «Миссии невыполним». То есть она теперь может быть дочерью Тома Круза, которая будет без каскадера выполнять все кинотрюки в известной франшизе.
1: Она сделает так, улыбнитесь, каскадера так и сама все сделает.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Встречи с этим артистом очень часто. В первую очередь на ретро-ФМ в FM-диапазоне. Ну а еще он один из главных хедлайнеров супершоу легенды ретро-ФМ. Это все Вадим Казаченко, который сегодня отмечает день рождения.
1: Друзья, артист, чьи песни стали настоящим символом 90-х. Вот это больно, мне больно. Мы же все наизусть знали, до сих пор знаем и поем. Всей страной, конечно, принесли заслуженного артиста России. Вадим Казаченко символ и... как сказать, звание и символ. Вот так я бы сказала.
0: Да. Вот. Ну и вообще стоит сказать, что для миллионов из нас вы не просто артист, а голос самой счастливой юности. Потому что под ваши песни, потрясающие песни, мы влюблялись, целовались, мечтали и грустили. Вот хочется пожелать вам, чтобы никогда не было больно вам, больно, а было ярко, было интересно, было по-новому. Продолжайте блистать в шоу на ТВ и почаще заходите к нам в гости на Ретро-ФМ.
1: С днем рождения!
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.
1: Так, это Ингрид на Retro FM. Ну, давай, небольшая викторина. Я называю 4 из 5, ты должен догадаться, о чем я говорю.
2: Давай.
1: Итак, Пул – бар. Ибица – бар. Ривьера. И 4-е – Ламбада.
2: Ну, все это есть на Story Grande, я правильно понимаю?
1: Ну, именно номер 5 как раз-таки так и называется. Это все, я бы сказал, злачные места, счастливые места на Story Grande, где можно поднять себе настроение. Это если вдруг вы не являетесь активным участником программы, которая подготовила для вас команда Retro FM в круизе. А
2: ну
1: там,
2: что,
1: знаете, сколько всего?
2: Друзья, уже очень-очень мало времени осталось. Понедельник, получается, сегодня, а в субботу мы уже вместе со Story Grande выдвинемся. Сначала заедем из Сочи в Турцию, потом поедем по греческим островам. Ну и все это, конечно, будем транслировать в соцсетях не для того, чтобы завидовали, а для того, чтобы в следующем году обязательно принимали участие и понимали, что каждому из вас может такая удача улыбнуться.
1: Десять тридцать. Новости от Вадима Ривна. Вот тоже удача.
3: Обязательно расскажу. Привет всем. Доброе утро. Итак, в Госдуме назвали условия для покупки загородного участка за мат-капитал. Россияне имеют право использовать средства материнского капитала для приобретения загородного дома, но это допустимо только при соблюдении важного условия. Покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания. А об этом рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Еще одно важное условие – это выделение доли объекта каждому члену семьи. Послы стран-членов Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций в отношении России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас. Она добавила, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций будет продолжена. До этого западные СМИ сообщали, что ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, но ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Дело в том, что между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Платная парковка в Московской области подорожает на 30-40%. Тарифы изменятся, начиная с 3 августа. Для легковых автомобилей час стоянки в Подмосковье будет стоить 65 рублей вместо 50, для грузовиков 130 рублей, для мотоциклов 35. Льготы сохраняются. Бесплатно оставить машину на платных парковках смогут владельцы электромобилей, многодетные семьи с парковочным разрешением. Плату также не берут по воскресеньям и праздничным дням. В стрессовых ситуациях россияне в первую очередь выбирают не психологические пособия, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это преимущественно фэнтези, классическая литература и детективы. Это показало исследование, на которое ссылается газета.ру. Чаще всего россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». По мнению опрошенных, произведение Джона Толкина помогает переключить сознание на позитивный лад, поверить в дружбу, взаимоподдержку и победу добра над злом. Второй книгой «Антистресс» стал роман «Гордость и предубеждение» Джен Остин. На третьем месте детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». Еще назову курсы валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: На скорость, ну давай быстренький пример и разминочка. Без чего нельзя вернуться из путешествия в Грецию, Маргарита? Обратный
1: без
0: отчет
1: чего?
0: Пошел. Да, что
1: без
0: загара,
1: без нескольких лишних килограмм и без новых друзей, которых мы найдем на Астория Гранде.
0: Ну что ж, засчитано, хорошо. Это был бы первый раунд. А потом еще есть второй испытание с песнями, пословицами, поговорками и другими крылатыми фразами. Ну и, наконец, третий супер раунд, где идет битва за смарт-часы. Добро пожаловать в нашу игру «Обратный отчет».
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: В этой игре биться за смарт-часы, может быть, фирменную футболку, ретро-ФМ будет Андрей из Тольятти. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Андрей.
1: Добро пожаловать в нашу самую стремительную из игр. Ну, расскажите, Андрей, вы как, любите вот такие игры, где нужно вовремя напрячься и очень быстро выдать результат? Или вы больше за такие вальяжные посиделки, поболтать?
2: Слушайте, вы знаете, во-первых, я огромный поклонник вашей передачи. Так. Вы просто вообще просто большие молодцы.
1: Спасибо большое.
2: Ну, не знаю, нравится мне, да, что, как бы, можно и быстро, можно и медленно, как бы, по-всякому можно.
1: Ну, вот здесь мы бы посоветовали, да, очень быстро давать ответ, потому что каждый раунд — это 10 секунд. Ну, особенно во втором, там нужно еще фразу вспоминать и успеть уложиться. Я думаю, если вы давно слушаете Retro FM, то с третьим раундом у вас точно не будет проблем сегодня, а он обычно самый сложный. Но, внимание, сосредоточьтесь, мы переходим к первому.
3: Итак, правило главное, вам все понятны?
2: Ну, вполне.
3: Тогда назовите три начинки для пирожков. Обратный отсчет пошел.
2: Капуста, яйцо, фарш.
1: Прекрасно.
3: Это, кстати, все в одном, может быть, мне кажется.
1: Да. Фирменный бабушкин рецепт.
3: Ожидала джем, но джем...
1: Яйцо с зеленью.
3: Не пришел.
1: Буквально вчера.
3: Ну что же, это было очень быстро. Вот в таком темпе давайте продолжим второй раунд. Он сегодня посвящен известным фразам. Ну и сейчас вам нужно будет продолжить три фразы за 10 секунд. Обратный отчет пошел. Волков боятся?
2: В лес не ходить.
3: Готовь сани летом, а телегу?
2: Зимой.
3: Здоровье дороже?
1: Да. Здоровье дороже чего?
2: Денег.
1: А еще?
3: Какого
1: а еще
3: именно? Металла.
2: Не понял, чем.
3: Металл какой?
1: Ну, в общем-то...
2: Золото.
1: Да, смысл вы передали правильно, поэтому не будем придираться. Да, некоторые говорят про деньги. Поэтому, Андрей, третий раунд, в котором поблажек не будет.
3: Да, ну что ж, третий раунд у нас будет посвящен группе «Кармен». Помним людям, правильно? И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать, я тяну специально вот так время, три песни группы «Кармен». Обратный отсчет пошел.
2: О, Кармен, так.
1: Ну, давай начнем. Лондон, что ему говорим?
2: Лондон, гудбай.
1: Есть.
3: Так, далее, другой город, страна, штат.
2: Ну, Америка. Что-то там, Америка.
1: Это Сан-Франциско. Город Стиледиска. Не дошли мы до Чиосана и Чао-Бомбины. Что ж, Андрей, ну два раунда точно сегодня преодолены были.
3: Они были такие быстренькие.
1: По красоте, поэтому фирменная футболка точно достанется вам. Поздравляем и благодарим вас за энергичный разговор, да, за ваше чувство юмора, хорошее настроение. Да, оставайтесь в компании Retro FM и послушайте Бакару вместе с нами.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: На часах 10:47, знаете, что хочется сказать? Осталось еще 4 дня летней первой смены. А это значит еще 4 попытки взять и выиграть летнюю премию для себя и для любимого человека, чтобы спланировать отпуск на все 100.
1: Да, друзья, ну а пока что вы пишите нам в соцсети. У нас еще есть буквально 5 минут для того, чтобы поговорить о том, почему же вы любите свою работу, ну помимо каких-то понятных историй, зарплата, там, коллектив. А мы с удовольствием прочитаем буквально через несколько минут.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: «Между тем» сегодня день довольных сотрудников. И мы выясняем, а за что вы готовы сказать спасибо своей работе. Вот так, искренне и на 100%. Светлана Третьяк нам пишет: «Я начальник, и у меня сегодня день рождения». Светлана, во-первых, поздравляем. Далее. Коллеги, подчиненные поздравили и, самое главное, сказали, что им хочется приходить на работу. Поблагодарили за человечность. А самое интересное, что все эти слова я могу переадресовать своему руководителю. Вот так и живем. Никого не обсуждаем, никому не досаждаем. И все планы выполняем, Светлан. Ну, во-первых, вас и с праздником, и весь ваш коллектив. Вам друг с другом всем повезло. Берегите эту атмосферу.
2: И у нас один вопрос. Вы что такие все здоровые-то? Как так вышло? Дмитрий!
1: А то мы своих к вам направим.
2: Да,
1: людей
2: есть. Наших надо всю команду.
1: Разбавить. Да, не-не. Ваш коллектив не трогает.
2: Дмитрий нам пишет: «Я не до конца поняла, это прикол или нет. И так, если честно, хорошо. Благодарен своей работе за те редкие часы отдыха, которые мне иногда предоставляются. Я работаю на мебельной фабрике, тестировщиком диванов. И иногда приходится часами лежать на диване или кроватном матрасе. Но зато, когда работа сделана, я с гордостью сдаю ее в приемку. Работа тяжелая, иногда приходится обедать на рабочем месте. Но я ее все равно люблю, хотя и устаю очень. Приходишь, бывало, с работы и просто с ног валишься от усталости. Супруга не понимает, думает, что я там с коллегами только и лясы точу. Но на самом деле, нам же даже в курилку сходить некогда. Всем удачи, пожелайте мне крепкого здоровья». Мы вам желаем крепкого здоровья. Если сильно устали валяться, иногда зовите меня. Я за деньги еще, я могу, месяц точно на меня можете рассчитывать.
1: Да. Я думаю, что про нас тоже так думают. Дайте я посижу.
2: Да у вас же не настоящая работа, да.
1: Да, Екатерина пишет: «Я работаю, наверное, можно сказать, я работаю в четверочке». Вот пусть так. А Екатерина поймет. «Обожаю свою работу, несмотря на то, что на ногах 12 часов. Весь год не покупаю фрукты. А винфлюминоз мне не грозит. Директор хороший. Всегда обед и все к чаю за счет заведения». Катерина, вам тоже повезло, всему красненькому магазину привет. Что ж, я думаю, что все. Достаточно насчет сообщений. Много у нас довольных сотрудников, и хочется, чтобы их прибавлялось вообще. Везде. Неважно, предприятие, сфера деятельности. Наверное, в первую очередь мы сами должны начать с себя и создавать вот такую приятную атмосферу вокруг себя сами. А если нет, тогда на удаленку. Идите, там вам тоже хорошо будет.
2: Там будет всем хорошо. Друзья, всем хорошей работы, отличной зарплаты, прекрасного коллектива, и чтобы мечты ваши сбывались.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Это уже, что ли? Ладно, ладно. 11 часов в Москве. Понедельник сегодня, 13 июля. Поехали. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Ривман, как всегда, в курсе того, что происходит. Сейчас все расскажет.
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил в Минтруд вице-премьер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно необходима помощь. По мнению автора инициатива, такая мера подавления ребенка. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособности и высокий уровень умственной, а также физической активности. Онищенко добавил, что если человек в 65 здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас, напомню, в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Печальное известие. Скончался новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму «Парк юрского периода». Ему было 78 лет. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в 2022 актеру диагностировали рак крови. Однако в последнее время заболевание не прогрессировало. У Нила была ремиссия. Зрителям Сэм Нил запомнился также по ролям в фильмах «Пианино», «Мертвый штиль», «Пассажир» и другим. ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях. При отсутствии свободных мест необходимо компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья, либо же снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Такое обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов. В результате они вынуждены самостоятельно арендовать жилье, а такие расходы, как известно, становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы. Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Подать документы можно лично в школе, по почте или же через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Не надо ей цветы дарить, а лучше, что там, автомобили, квартиры, что там еще бывает. Ну ладно, на худой конец телефон какой-нибудь с этим, с обгрызенным вашим яблоком. Вот, нормально. Что это, цветы, что это такое? Это... Ладно, ладно, все, цветы тоже надо иногда, конечно, чередовать, да? Барышня, ну скажите, как вам больше нравится? Один... Я сейчас про цветы и подарки. 11:19 московское время, понедельник, 13 июля. Я знаю, что нравится абсолютно всем и барышням, и мужчинам, мальчишкам, девчонкам. Это музыка лучшая в мире, которая звучит здесь на Ретро FM, в том числе в понедельник. Сегодня веселые ребята, скоро Хуанес, также FR Дэвид и много чего еще появится обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
2: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Композиция Holiday. Кстати говоря, в 2005 году Мадонна призналась в интервью, что Holiday — это ее самая любимая песня из всех, что она когда-либо исполняла. Ну, вот по статистике концертов это самый часто исполняемый трек за всю ее карьеру. Меж тем, кстати говоря, буквально, ну, можно сказать, на днях Мадонна, вы представляете, выпустила новый альбом Confessions 2 или Confessions 2, он называется, также известный как Confessions on a Dance Floor, часть вторая. Ну, буквально 3 июля состоялся релиз нового альбома. Молодец! Друзья, дальше музыка проверенная, любимая здесь на Ретро FM. Майкл Джексон скоро. Мираж, Donna Summer. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Это Ретро FM.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29 33 66. Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Озвучка ОТП «Ватка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6226-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: or White, Michael Jackson. Это про то, как я цвет для машины выбирал. Black or white? Очень сложная задача, правда. Прямо задача века была для меня. Черный или белый? Какой выбрать цвет автомобиля? Нет, ну я знаю, что есть и другие цвета в природе, конечно. Но вот как-то так получается не мое. Хорошо, что у нас с музыкой нет такой проблемы. Мы уже выбрали все лучшее для вас здесь на Retro FM. Майкл Джексон, например, и много чего еще, конечно, будет уже в самое ближайшее время. 11 часов и 50 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. И да, правда, это Retro FM.
1: Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количество призов, срок, место и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Интернет-батл RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Москве 12 часов. Или полдень, или середина суток. Нужно и подчеркнуть. Можно все сразу.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Реконструкция дороги Гизель-Кармадон-Даргав-Судзуарикау продолжается в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. На трассе появятся 4 моста, установят подпорные стены для защиты от оползней, камнепадов, снежных лавин и проложат 38 водопропускных труб. Сейчас на участке от Даргавса до Феокдона специалисты расширяют земляное полотно и формируют откосы горных склонов. Более 200 жителей Северной Осетии прошли профессиональную переподготовку в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщила председатель Республиканского комитета по занятости населения Анжела Иммануилиди. Среди направлений – экскурсионная деятельность, сестринское дело в стоматологии, современные технологии управления гостиничным бизнесом и другие. Перечень программ формируется с учетом реальных потребностей рынка труда региона. Председатель отметила, что после окончания обучения трудоустраиваются 73% выпускников. Во Владикавказе 3-й всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершился праздничным концертом. Он состоялся на площади Свободы. Накануне посмотреть шоу собрались тысячи жителей и гостей республики. На сцену вышли Клава Кока, группа «Отпетые мошенники», Вероника Джоева, Арсен Мукинди и другие артисты. Концерт длился более 5 часов. Напомню, в рамках фестиваля всю неделю в городе выступали театры из разных регионов России. Модель Солнечной системы на территории школы космонавтики во Владикавказе планируют восстановить. Как сообщил первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров, в благоустройстве нуждается и прилегающая территория. Управлению капитального строительства поручено провести детальное обследование объекта и подготовить проектно-сметную документацию. 4 врача трудоустроены в Северной Осетии по программе «Земский доктор». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, с начала года в больницах Дегорского и Моздокского районов начали работать терапевты, педиатр и акушер-гинеколог. Еще 9 специалистов планируется привлечь до конца года. Каждый участник обязуется отработать не менее 5 лет. Северо-осетинские спортсмены успешно выступили на первенстве Европы по вольной борьбе. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юниоров до 21 года прошли в Северной Македонии. Золотую медаль завоевал Артур Тогоев. В финальной схватке он победил соперника из Турции со счетом 11-0. Серебряным призером стал Сослан Габуев. Айнал Чельдиев выиграл бронзовую награду. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Эфусубит аморе, и это сразу была любовь Альбана и Рамина Пауэр, песня 82 года. И, кстати говоря, эта песня стала такой не сразу. Дело в том, что она существовала ранее в другом англоязычном варианте. В 76 году она появилась, они с ней выступали на Евровидении. Песня тогда называлась «We'll Leave It All Again». А стихи, кстати, для нее тогда написала сама Рамина Пауэр. А песня «Эфусубит аморе» в привычном варианте, в привычном виде появилась только спустя несколько лет. Ну, собственно, в 82 году, как я и сказал. Дальше музыкально, мелодично, красиво здесь на Ретро-ФМ. Скоро с нами Леонид Агутин, группа Black, да много чего еще на самом деле. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 19 минут.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
0: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
0: Хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
1: Сантехника «Ёж».
2: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр «АС Медикал». Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
5: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
6: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: та самая песня, с которой все начиналось для четверых ребят. Почему он четвертого придумал? Троих ребят, конечно, из Норвегии. Take on Me, песня 85-го года. Старт был непростой, кстати, тогда помог очень сильно видеоклип необычный, который был снят. Такая рисованная, интересная техника, карандашом. В общем, все сошлось. Звезды сложились тогда, в 85-м году. Группа «Аха» и по сей день любима, как и многие другие классные песни, которые звучат здесь в эфире Retro FM с ближайшего Джо Кокер, «Синяя птица», «Сиси Кетч» и много чего еще есть в планах, уж поверьте, прямо здесь на Retro FM.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
5: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб «Сайбер Икс».
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Вот скажите, знаете, как называется эта песня? А кто ее поет? А? Да, конечно, знаете. Я даже вас не сомневаюсь. Но если что, если вдруг, то, ну, во-первых, я вам обязательно скажу. В конце концов, это моя работа. Певица Сиси Кетч. И одна из ее самых ярких работ, названием «Heartbreak Hotel». А вообще, есть у нас классная штука, где можно все абсолютно подсмотреть. Что звучит, например. Это наше новое мобильное приложение для того, чтобы слушать Retro FM. Называется оно «Radio Hub». Ничего лишнего там нет. Только музыка любимая и ведущие, конечно. Все удобно, логично. Нажал, и на тем, пожалуйста, и Сиси Кетч, и все остальные, и даже меня, Юрия Гурьянова, в этом приложении тоже слышно. Отчетливо, надеюсь, разборчиво. Radio Hub. Ищите в магазинах приложений, слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Московское время 13 часов. 13, как 12, только на один больше. Ну, сейчас пора знакомиться с новостями. Игорь Акулов готов все рассказать. Игорь, привет.
1: Юра, привет, всем добрый день. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Было отмечено, что это будет неадекватным шагом. Бизнес надеется, что регулятор проявит благоразумие на заседании 24 июля. Ранее допускалось, что ЦБ может превентивно поднять ставку для сдерживания инфляции. Однако в РСПП считают, что ситуация на топливном рынке не должна стать поводом для ужесточения политики. Правительство направит 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям на поддержку жителей, потерявших жилье. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут на компенсацию аренды жилья и содействие в приобретении новой квартиры или строительстве дома. Решение принято по поручению президента в рамках программы восстановления приграничных регионов. Ранее на эти цели уже выделялись средства из федерального бюджета. Власти продолжают оказывать адресную помощь пострадавшим гражданам. Телеграм за текущие сутки заблокировал более 70 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным значением с 5 июля, следует из статистики мессенджера. За предыдущую неделю было заблокировано почти 582 тысячи сообществ, а с начала года общее число заблокированных групп превысило 20 миллионов. Модерация включает жалобы пользователей и инструменты на основе искусственного интеллекта. ...2000 онлайн-площадок с запрещенными. Специалисты выявляют ресурсы, предлагающие продукцию без госрегистрации или с опасными веществами. Ежедневно проверяются объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов. Вся продукция без маркировки честным знаком находится вне закона. Работа по очищению рынка продолжается. Контроль усиливается как в офлайн, так и в онлайн-торговле. И в музее Нидерландов нанесли на пол более чем 350 килограммов арахисовой пасты, создав инсталляцию художника Вимета Шиперса. Гостям запрещено стоять или лежать на покрытии. Вход разместили предупреждение для аллергиков. Два сотрудника несколько дней работали шпателями, использовав 40 ведер продукта. Сам художник оставил инструкцию наносить пасту ровно и скучно. Инсталляция привлекла внимание посетителей и стала ярким культурным событием. Музей планирует сохранить ее несколько недель. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: камнями.
1: На улице каштановой, ну, на улице, или в помещении, или в трамвайчике, я не знаю. Главное, чтобы Юрий Михайлович погромче звучал в наушниках или в динамиках. Так что лето, друзья, мы с вами просто обязаны замечать, чтобы ничегошеньки не пропустить, невзирая на какие-то там погодные нюансы, которые, конечно, кое-где имеются. Я себя, знаете, как успокаиваю в дождливую погоду или, ну, какую-нибудь ветреную, прохладную летнюю. Вспоминаю просто снегопады бесконечные зимние, вот эти вот, которые в режиме нон-стоп этой зимой, не только этой. И вот когда уже по городу, знаете, в снегоступах надо ходить, иначе не пролезешь. Вот сразу отпускает. Сразу все хорошо становится, все на свои места. Лето, красота, все прекрасно. Наладится, и солнышко тоже покажется рано или поздно. Может, лучше рано, конечно. Так, но музыка любимая, она всегда рядом с нами. Владимир Высоцкий, скоро Альгазар, Ким Уайлд и много чего еще прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине Перо.
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов Перо огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
10: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Еще одни любимые итальянцы – Рики и Повери. Они начинали как квартет, в золотые 80-е работали уже втроем. К сожалению, сейчас остался только дуэт. Но это удивительно. Насколько я понимаю, группа продолжает существовать и по сей день. Во всяком случае, я, например, не слышал новости, чтобы они распались. Так, по поводу мощного и объединяющего, друзья. Я имею в виду круиз Retro FM 2026. Буквально считанные дни остаются до его начала. Слушайте, Retro FM, которые смогли выиграть себе вот эту невероятную возможность отдохнуть красиво. Это их касается прежде всего с 18 по 28 июля. Победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. А мы постараемся за ними подсматривать. Нам же все интересно, любопытно, как они там и чем вообще занимаются на борту. В эфире Retro FM в социальных сетях. Обязательно будем следить, как там наши путешествующие.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр AS Medical. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
2: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Вижу знак. I saw the sign. Что-то к нам приближается. Да, сейчас приблизится уже как следует. 13 июля. На календаре день довольных сотрудников. Сегодня, это, в принципе, наш праздник. Да, мы всегда же всем довольны. Правда же? Так, международный день головоломки. День поиска за углом. Международный день

0: 14 часов в столице. О, и вы тоже здесь. И Феличита тоже здесь. Классно.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Реконструкция дороги Гизель-Кармадон-Даргав-Судзуарикау продолжается в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. На трассе появятся 4 моста, установят подпорные стены для защиты от оползней, камнепадов, снежных лавин и проложат 38 водопропускных труб. Сейчас на участке от Даргавса до Феокдона специалисты расширяют земляное полотно и формируют откосы горных склонов. Более 200 жителей Северной Осетии прошли профессиональную переподготовку в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщила председатель Республиканского комитета по занятости населения Анжела Иммануилиди. Среди направлений экскурсионная деятельность, сестринское дело в стоматологии, современные технологии управления гостиничным бизнесом и другие. Перечень программ формируется с учетом реальных потребностей рынка труда региона. Председатель отметила, что после окончания обучения трудоустраивается 73% выпускников. Во Владикавказе 3-й Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершился праздничным концертом. Он состоялся на площади Свободы. Накануне посмотреть шоу собрались тысячи жителей и гостей республики. На сцену вышли Клава Кока, группа «Отпетые мошенники», Вероника Джоева, Арсен Мукинди и другие артисты. Концерт длился более 5 часов. Напомню, в рамках фестиваля всю неделю в городе выступали театры из разных регионов России. Модель солнечной системы на территории школы космонавтики во Владикавказе планируют восстановить. Как сообщил первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров, в благоустройстве нуждается и прилегающая территория. Управлению капитального строительства поручено провести детальное обследование объекта и подготовить проектно-сметную документацию. 4 врача трудоустроены в Северной Осетии по программе «Земский доктор». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Астан Мицыев. По его словам, с начала года в больницах Дегорского и Моздокского районов начали работать терапевты, педиатр и акушер-гинеколог. Еще 9 специалистов планируется привлечь до конца года. Каждый участник обязуется отработать не менее 5 лет. Северо-осетинские спортсмены успешно выступили на первенстве Европы по вольной борьбе. Как сообщает Минспорт Республики, соревнования среди юниоров до 21 года прошли в Северной Македонии. Золотую медаль завоевал Артур Тогоев. В финальной схватке он победил соперника из Турции со счетом 11-0. Серебряным призером стал Сослан Габуев. Айнал Чельдиев выиграл бронзовую награду. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

мы уже никуда не торопимся, мы дождались, величины, вот она, вот они, сообщения важные. Добрый день, любимое радио, хочу поздравить с полувековым юбилеем супруга Гагаладзе Гелу. 50 лет – это не возраст, это градус твоей мудрости и зрелости. Спасибо, что ты есть у меня. Желаю тебе океан энергии, горы, здоровья и бездну терпения. С юбилеем, мой родной, любимый и самый лучший человек, твоя Ольга, это написала. Так, Дмитрий пишет. Добрый день, Ретро-ФМ и Юрий. Это Дмитрий из Москвы. Хочу подбодрить Олю Белкину, пожелать плодотворной и легкой недели. Она молодец, и у нее все получится. Хотя мы и не знаем, чего у нее там должно получиться, но ладно, мы вам доверяем. Давайте там сами как-нибудь. Без нас. Ну, если будет, захочет рассказать, то, конечно, добро пожаловать. Екатерина, здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Коллектив агентства недвижимости «Навигатор» поздравляет свою сотрудницу Светлану с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья, благополучия, удачи в исполнении всех желаний. Город Ростов-на-Дону. Добрый день, дорогое радио. Всем хорошего дня и рабочих будней. Это Егор Новицкий пишет. Диляра пишет. Привет, Феличта. Отличной рабочей недели. Передает всем слушателям привет. Александру, Анне, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей команде Ретро-ФМ. Также, ой, и мне тоже. Спасибо, Диляра. Город Анапа. Добрый день. Это уже Андрей. Андрей хочет порадовать всех песней классной. Да, конечно, порадуем. Нам не сложно. Сейчас. Так, подождите. А, это откуда? Из города Одинцова. А, не пойму. Так, Валентину, Герд из города Одинцова. Как жаль, что ты далеко. Как жаль, что мы не вместе. Угу. Ну, Валентине, Герд тогда, да? Просто, может быть, правила склонения немножко иногда забываются. Да, бывает такое. Так, передаю привет всему коллективу детского сада РЖД номер 5. Особенно тепло в Августину. Это Абадаева Виктория пишет. Виктория Владимировна. Отправляйте смс на номер 55.

0: сообщение от Алекса. Здравствуйте, дорогой ведущий. Да уж, не дешевый. Алекс продолжает. Извините. Хочу передать привет своему коллеге, пишет Алекс. Коллеге Лехе из города Ессентуки, скажите ему, пусть отпустит меня домой. Всем мира, добра и счастья. Ну, наше дело передать. Вы там, если что, ну, правда, держите нас в курсе. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет в Анапу Ирине Вячеславне и спросите, пожалуйста, когда она нам отправит зарплату. Спасибо. Вот. Интересненькое начинается. Так, тоже следим. Так, Замира пишет. Передаю привет всем слушателям Ретро-ФМ и Феличиты. Огромная благодарность ведущим Феличиты, что читают наше сообщение. Всем привет с Байкала, ваш постоянный слушатель Замира. Ой, спасибо, что с нами, Замира. Не с кем-нибудь другим непонятным, а с нами, с нормальной радиостанцией Ретро-ФМ. Вот, все. Другого вообще, в принципе, не существует. Так, Ирина, передаю привет своим коллегам Регине и Эльвире из Уфы. Девчонки, потерпим еще чуток, квартальные отчеты не вечные. Ирина М. И Соня еще написала, привет, любимое радио, я хочу поздравить своего брата Пашу, у которого день рождения. Послезавтра он передает привет Е-классу, команде Ретро-ФМ, всем-всем, кто меня знает. Город Раменское, это еще раз Соня написала. Если вы тоже хотите написать, хотите быть как Соня, то, пожалуйста, пишите. И это канал Ретро-ФМ в Максе, там в комментариях под последней публикацией, 5533 для сообщений. Также на сайт Ретро-ФМ тоже можно отправить что-нибудь важное и интересное.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Кстати, сама Мадонна даже немного переживала по поводу этой песни, что за ней вот так как-то закрепился образ меркантильной барышни. Даже какое-то время на концертах эту песню не исполняла. Но песня-то классная в любом случае. Material Girl, Material World, ну это правда. Ну что, ну вот все мы живем в материальном мире. Знаете, есть островки такие, я бы даже сказал, островища, где вот бесплатно, и где классно, и где хорошо. Феличита, пожалуйста, вот вам, чем не островок, чем вам не остров. Татьяна Федотова пишет: хочу с прошедшим днем почты поздравить сотрудников почтовых отделений города Новороссийска, пожелать всем добра, мира, трудовых подвигов и здоровья. Татьяна Федотова пишет. Валерия Адаменко, следующий. Добрый день, любимое радио. Добрый день, Юрий. Передайте привет моей маме. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре. Мамочка, я тебя люблю. Желаю тебе здоровья, спокойствия, счастья и побольше поводов для улыбок и долгих лет. Рядом с нами твоя доченька Валерия из Нахабино. И от Владислава. Здравствуйте. Хочу поздравить юриста компании «Фиолент» с выходом из отпуска. Держись, первый день, он трудный самый. И приятного аппетита, Владислав. Кстати, по поводу выхода из отпуска, у меня обычно не первый день самый трудный. Я не знаю, у кого как, но первый день он как-то вот, как будто ты не понимаешь, немножко в таком туманчике, когда на работу выходишь. А вот второй, третий и так далее, вот здесь, да, такая переадаптация, перевоспитание своего настроения происходит. Здесь, конечно, уже сложнее. А у вас как? Как вы из отпуска выходите?

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка очень важна. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская, 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
10: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
9: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
11: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
12: 29-33-66.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
14: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.
16: «Ретро-ФМ» Северодвинск и всех жителей этого прекрасного города с началом трудовой недели. Пусть этот день станет началом недели полной новых возможностей. Пусть вдохновение ведет нас вперед, а энергия не иссякает. Так, пусть каждый шаг приближает к мечтам, и пусть этот день будет легким, продуктивным. Роман Буров, город Северодвинск. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шереметьева Василия. Желаем вагон здоровья, семейного счастья, благополучия, всех благ и удачи. Держи хвост пистолетом. Так, а еще тут сообщение Вероника передает. Так, привет, дорогой РетрофМ, чудесный ведущий Юрий Гурьянов. Да, есть такой, я руку сразу поднял. Это я есть такой, да, здесь. Обожаю вас как профессионал своего дела и рада, что у вас есть эксклюзивная передача «Ю». Ой, слушайте, а эксклюзивно «Ю» еще не называли, кажется. Надо запомнить, хорошее слово. Там еще много теплых слов. Вероника, спасибо большое вам. Ой, так, что поставить? И всего лишь навсего за это надо поставить хорошую летнюю песню, Вероника. Да вообще без проблем. Я считайте, что все песни дальше для вас и летние. Все, вот так вот. Так, дальше. Ладно, подождите, продолжаем. Привет, Ретро-ФМ, перечитаю. Есть кого поздравить у нас, пишет Татьяна Соколова. У моей племянницы Катюши и ее мужа Дениса в Краснодаре, у дочек-близняшек Алины и Дианы день рождения. Им исполняется 2 годика. Здоровья им всем, упорство в воспитании, вырасти девочек умными, успешными и счастливыми. Спасибо, дорогой ведущий. Татьяна Соколова из Сибири, Томская область, деревня Некрасово. Привет из Соколиного гнезда.
17: Телефон в Москве 495-2324-88,3.
0: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
18: Анатолий Кремчев, зайди.

0: как они делают это? Я не понимаю. Вот эту вот фирменную хрипотцу свою, итальянскую. Бонжорно ми кантаре. То-то куту у нее. Кстати, я все время вот эту песню слушаю, думаю, кто на Адриана Челентано по голосу похож? Ну, нет, нет. Много у них там героев, наших с вами любимых, итальянских. Так, привет, Ретро-ФМ. Прямо сейчас едем отдыхать на озера Хакасии. Пожелать нам хорошего отдыха. Елена и Дмитрий пишет. А знаете, почему она пишет? А потому что все просто. Это объясняется легко. У нас филичита продолжается. Вот почему. А и не она одна пишет, на самом деле. Полина и Ирина из Северодвинска, например, тоже отметились. Синее море, Лазаревский прибой, солнце играет над сонной волной. Мы отдыхаем в тени кипарисов, слушая шелест магнолий и бризов. А знаете, что вы еще слушаете? Вы слушаете Ретро-ФМ. Вот такая вот важная ремарочка. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Шереметьева Василия. Желаем вагон здоровья, семейного счастья, благополучия, всех благ и удачи. Держи хвост пистолетом. Вот интересно, если есть писта летом, есть писта зимой? Отвечать не обязательно.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.

0: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое Эскимо Магнат Даниссимо 62 грамма 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике. Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев. Без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, Алиса из Беларуси, приветствую всех. Хочу поздравить себя и свою нервную систему с тем мужеством и стойкостью в первый рабочий день после отпуска. Алиса, держись, ты сильная. Алиса, мы в вас верим, мы в вас даже не сомневаемся. Так, Надежда. Коллектив отдела ценообразования завода «Кристалл» поздравляет коллегу из бухгалтерии Сучкову Галину. Желаем счастья, здоровья, любви и исполнения всех желаний. От Елизаветы Анатольевны следующее сообщение. Всем доброго дня из Томска. Передаю огромный привет своим друзьям. Значит, всем продуктивного рабочего дня, спокойного вечера. Бабе Ирочке, ну, это моей маме, привет отдельный. Она слушает ретро-ФМ и работает в огороде. Всех люблю, целую. А, Светлана, следующее. Привет, ретро-ФМ. Слушаю вас круглые сутки. Какая же вы молодец. Это, во-первых, в общем, вы лучшее радио. Желаю вам процветания. Хочу передать большой привет моим любимым деткам Верочке, Антошке и Кристиночке, мужу Владимиру, а также моей любимой мамочке Чураковой Татьяне Николаевне. Пожелать им хочется самого замечательного. Светлана, город Канск, Красноярский край. Следующее у нас от кого сообщение? Привет, ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения. С 16-летием в нашу компанию ООО НПО «Программные комплексы реального времени». Это Надин нам пишет, да? Как будто бы. А, Надежда Валерьевна. Все. От бухгалтера по зарплате особый привет. Пусть доходы растут, расходы ведут себя прилично, а все цифры всегда сходятся в нашу пользу. Желаю, чтобы бюджет только радовал, премии были щедрыми, работа приносила не только цифры в отчетах, но и удовольствие. Надежда Валерьевна. Лариса, добрый день, моя любимая ретро-ФМ. У меня такая радость в этом месяце. Мои дети, снохи и внуки, и я. У нас есть день рождения. У нас день рождения. Вот, видимо, дни рождения. Видимо, их много, я так понимаю. Поставь для нас песню.
1: Конечно, поставим. Давайте, запросто.

это Sting. Он тоже с нами, представляете? А знаете, кто еще с нами? С нами Николай Лукьяненко. Он отправил сообщение. Он пишет, 26 июня был день рождения моей мамы Татьяны Васильевны. Лукьяненко, но отмечать она будет сегодня. Она сейчас в Волгограде. Передаю привет сестре Юле Лукьяненко, ее подруге Александре Дельфонцевой из Волгограда, а также Обмачевским, Александру, Анне, Полине и Арине из Одинцова. Пусть прозвучит классная песня. Николай Лукьяненко, с уважением, село Кордоновка, Кизлярский район, Республика Дагестан. Так, ну вроде ничего не перепутал. Все вроде правильно. Так, именинник...

0: от 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: круглосуточно. Да?
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Это группа «Мираж». Наступает ночь. Ну, у нас наступает завершение «Феричты». Да, как ни крути, к сожалению. Ну, ничего, сейчас давайте важных хотя бы парочку сообщений. Может быть, какие-то события. Вот, привет, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую дочь Еву из Комсомольска-на-Амуре с 13-летием. Хочу пожелать всего наилучшего. Это Сергей Тарулин, папа заботливый, отправил. И Тата нам пишет. Добрый день, уважаемые «Феричты». Поздравьте нас с годовщиной свадьбы, Татьяна и Игорь. И, пожалуйста, поставьте классную песню «Хорошего дня». Ну все, вот на этом моменте «Феричта» сегодняшняя официально завершена. Встречайте Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Кстати, «Феричта» тоже вернется.

0: Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. В Дагестане после ливней количество населенных пунктов без транспортного сообщения сократилось до 18 из 99. Об этом сообщил республиканский Минтранс. Повреждены 34 участка дорог и мостов, восстановлены 17 из них. Без сопровождения остаются села в 8 районах. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. Власти продолжают мониторить ситуацию и восстановление инфраструктуры. Жители обеспечиваются всем необходимым через альтернативные пути с использованием временных переправ. 7 поездов Таврия, следующих в Крым и обратно, задержались из-за временного закрытия Крымского моста сегодня ночью. Задержки составили от 3,5 до 10 часов. Движение было перекрыто в период с 21.51 до 9 утра по московскому времени. В настоящее время железнодорожное движение по мосту открыто. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на табло и сайте перевозчиков. Компании приносят извинения за доставленные неудобства. Также организованы дополнительные автобусные рейсы для перевозки пассажиров до конечных станций. Правительство продлило до 1 сентября следующего года действие упрощенных антисанкционных процедур декларирования товаров и их маркировки для производителей и импортеров. При этом ограничено использование чужих документов об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции. Послабления не будут распространяться на чувствительную продукцию, перечень которой утвердит Минпромторг. Мера направлена на поддержку бизнеса и защиту прав потребителей. Минпросвещение рекомендовало обучать подростков распознаванию манипуляций в социальных сетях. Социальное сравнение через лайки подписчиков усиливает стресс и зависимость от одобрения. Ведомство советует ограничить время в информационных пузырях, предлагая офлайн-альтернативы и не пользоваться гаджетами за 1-2 часа до сна. Избыточная стимуляция яркими цветами может усилить эмоциональную перегрузку. И Всемирная организация здравоохранения назвала главной летней ошибкой открывание окон днем. Это пропускает тепло в дом. Специалисты советуют проветривать только ночью или рано утром, а днем держать шторы закрытыми. Рекомендации актуальны в период аномальной жары. Для охлаждения также можно использовать вентиляторы и кондиционеры. В некоторых городах в жару организуют пункты охлаждения. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей и 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, вообще, очень даже полезное для понедельника междометие. Друзья, вот так лежишь с утра, понимаешь, что совершенно не хочется идти на работу. И тут уж без этого самого апа никуда. Но вообще, пользоваться можно каждый день и в любое время суток. Ап, пользуемся. Михаил Боярский на РТФМ в 15.18. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы Ума Турман, Армия Флаверс и Юритмикс. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Реклама.
7: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: говорила одна моя знакомая, настоящее лето наступит тогда, когда ты на него заработаешь. Мне вот тут сложно поспорить, правда, друзья? Но, тем не менее, лето продолжается с любимой музыкой Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Роберт Майлз, Дмитрий Маликов и Бонни М. В Москве 15:34.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Клуб «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб «Сайбер-Икс».
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
9: Свадьба или новоселье?
8: В «Хоумберри» все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Про многие вещи говорят, своими руками сделано, а вот про хорошее настроение, можно сказать, сделано своими ушами. Но если, конечно, вы слушаете Retro FM, друзья, уже совсем скоро на Джордж Майкл и мелодии с Кавказской пленницы в Москве 15:48. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
2: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
1: и включай интернет-потоки Retro FM.
2: 15+.

0: Москве 4 часа дня. На Ретро FM 3 диджей Фрилоп, Сарабески, ансамбль «Поющие гитары».
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. На 10 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. На 54 заправочных станциях из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». В министерстве добавили, нехватки топлива в республике нет. В ближайшее время ожидается поставка около 1000 тонн бензина и почти столько же дизтоплива. Судебные приставы Северной Осетии взыскали более 90 миллионов рублей по штрафам ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, за 6 месяцев окончено и прекращено около 120 тысяч исполнительных производств. В ведомстве напомнили, что неоплаченные в установленный срок штрафы взыскиваются в принудительном порядке, а при просрочке должнику также начисляется исполнительский сбор. Более 200 жителей Северной Осетии прошли профессиональную переподготовку в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщила председатель Республиканского комитета по занятости населения Анжела Иммануилиди. Среди направлений – экскурсионная деятельность, сестринское дело в стоматологии, современные технологии управления гостиничным бизнесом и другие. Перечень программ формируется с учетом реальных потребностей рынка труда региона. Председатель отметила, что после окончания обучения трудоустраивается 73% выпускников. Свыше 3,5 миллиона рублей перевела мошенникам 80-летняя жительница Владикавказа. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии. Злоумышленники, представившись сотрудниками государственных служб и Центробанка, под предлогом защиты сбережений убедили женщину купить новый мобильный телефон, установить приложение удаленного доступа и перевести все накопления на подконтрольные им счета. Позже пенсионерка по указанию аферистов сдала в ломбард ювелирные украшения и перевела вырученные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Северной Осетии подано около 6,5 тысяч заявлений на зачисление в первые классы. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. По ее словам, основной период приема документов завершен. До сентября будет сформирован дополнительный список первоклассников. Напомню, заявление можно подать через портал госуслуги либо в образовательной организации. Амина Танделова выступит на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы. Состязания стартуют в эту среду в Будапеште. Как сообщает Федерация спортивной борьбы России, североосетинская спортсменка будет соревноваться в составе сборной страны весовой категории до 62 килограммов. Курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорят себе хорошие начальники, мы в ответе за тех, кому поручили. Ну, а вот они поручили себе развлекать нас, друзья, и получается у них замечательно. Это Gypsy Kings на Retro FM в 16 часов и 20 минут. А впереди у нас квартет Абба, группа «Руки вверх» и Queen уже совсем скоро.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Отипиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Xiaomi. У вас вот такое бывало, друзья? Заводишь будильник, и прямо слезы наворачиваются. Ну, я вам так скажу, что появилась возможность вставать уже с утра пораньше с хорошим настроением. Я имею в виду, конечно же, первую смену на Retro FM. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами. Продолжается летняя премия до 25 тысяч рублей. Можно выиграть. Конечно, нас ждут самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Retro FM.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
4: Сантехника «Ёж».
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: называется, если женатый мужик не завидует холостяку, значит, ему жена не разрешает. Но иногда ведь случается наоборот, справедливости ради. Надо отметить, 16:49, друзья, уже в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ. Смоки и группа «Мираж» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо.

0: прямо сейчас с новостями на РФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Посла России вызвали в МИД Германии из-за предполагаемых кибератак на европейские страны. Также ранее о вызове посла России заявил глава французского МИД, уточнив, что атакам подверглись министерства и компании 10 стран. Целью хакеров был саботаж шпионаж. Германия пообещала решительный ответ, включая новые санкции. В МИД ФРГ назвали кибератаки неприемлемыми и заявили, что будут добиваться расследования. Российская сторона пока официально не комментировала ситуацию. Банки попросили Минцифры скорректировать проект постановления об уведомлении абонентов о массовых вызовах СМС, так как он создает риск необоснованных блокировок. Национальный совет финансового рынка предлагает сократить объем уведомлений до информации об инициаторе и категории вызова. Также считается избыточным, что способ уведомления определяет оператор, а не заказчик. Это может увеличить расходы и повлиять на стоимость услуг. Проект требует доработки с учетом предложений финансовых организаций. Минпросвещение предупредило, что тренд так называемых бежевых мам может негативно сказаться на развитии речи и цветовосприятия у детей. Бежевые мамы – это феномен, при котором женщины придерживаются принципов минимализма. Их дом и одежда выдержаны в нейтральных тонах. Младенцы начинают различать цвета с 20-го дня жизни, и цветовосприятие связано с речью и когнитивными процессами. Необходимо найти гармонию между спокойной средой и развивающими элементами. Более 2,5 миллионов человек подписали петицию с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира по футболу. Организаторы кампании утверждают, что судьи симпатизируют Лионель Месси и намеренно продвигают команду к финалу. Цель петиции – собрать 5 миллионов голосов. В полуфинале Аргентина встретится с Англией. ФИФА пока не комментировали ситуацию. И в турецком городе Натион археологи нашли сосуд с 50 персидскими золотыми монетами возрастом около 2500 лет. На каждое изображение коленопреклоненного лучника эпохи Ахеменидидов клад спрятали в конце 5-го, начале 4-го века до нашей эры. Одна монета равнялась месячному жалованию солдата. Раскопки продолжаются, а монеты переданы в музей Эфеса. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 76 рублей и 66 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня. В Москве 17 часов и 3 минуты.

0: Мне кажется, главное достоинство Алисы не в том, что она домоседка и любит конфеты. Нет, друзья, а в имени ее. Ах, Алиса, ну красиво же, а? 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий и Сандра. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвусь.

0: Вот представьте, друзья, вы подходите к бару, а бармен сразу ставит перед вами ваш любимый коктейль. Без меню, без вопросов, что будете, без ожидания. Вот, собственно, так работает наше новое приложение. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Любимая музыка, ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Сучка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Делайте ремонт.
6: Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева, 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева, 6Б.
8: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: друзья, решил пересмотреть свои взгляды. И, вы знаете, опять все понравилось. В том числе и в музыкальном смысле. Все-таки классика есть классика. В том числе и вот эта вот песня, она уже тоже классика. Это Savage Garden на Retro FM в 17 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Билли Джоэл и песни из «Трех мушкетеров» до конца часа.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BTO. Подписка Прайм. Услуги оказываются.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на ozon.ru/16+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Белинда Карлайл и Сергей Беликов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. На 10 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. На 54 заправочных станциях из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». В министерстве добавили, нехватки топлива в республике нет. В ближайшее время ожидается поставка около 1000 тонн бензина и почти столько же дизтоплива. Судебные приставы Северной Осетии взыскали более 90 миллионов рублей по штрафам ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, за 6 месяцев окончено и прекращено около 120 тысяч исполнительных производств. В ведомстве напомнили, что неоплаченные в установленный срок штрафы взыскиваются в принудительном порядке, а при просрочке должнику также начисляется исполнительский сбор. Более 200 жителей Северной Осетии прошли профессиональную переподготовку в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщила председатель Республиканского комитета по занятости населения Анжела Иммануилиди. Среди направлений – экскурсионная деятельность, сестринское дело в стоматологии, современные технологии управления гостиничным бизнесом и другие. Перечень программ формируется с учетом реальных потребностей рынка труда региона. Председатель отметила, что после окончания обучения трудоустраиваются 73% выпускников. Свыше 3,5 миллиона рублей перевела мошенникам 80-летняя жительница Владикавказа. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии. Злоумышленники, представившись сотрудниками государственных служб и Центробанка, под предлогом защиты сбережений убедили женщину купить новый мобильный телефон, установить приложение удаленного доступа и перевести все накопления на подконтрольные им счета. Позже пенсионерка по указанию аферистов сдала в ломбард ювелирные украшения и перевела вырученные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Северной Осетии подано около 6,5 тысяч заявлений на зачисление в первые классы. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. По ее словам, основной период приема документов завершен. До сентября будет сформирован дополнительный список первоклассников. Напомню, заявление можно подать через портал госуслуги либо в образовательной организации. Амина Танделова выступит на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы. Состязания стартуют в эту среду в Будапеште. Как сообщает Федерация спортивной борьбы России, североосетинская спортсменка будет соревноваться в составе сборной страны в весовой категории до 62 килограммов. Курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: девушка не робкого дизайна, так бы я ее назвал. Ну, сейчас, конечно, она уже остепенилась. А когда-то, вспомните этот легендарный ирокез. Дизарлис на Ретро-ФМ, 18 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группы Queen, Hi-Fi и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Реклама.
7: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
8: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
9: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29 33 66.
7: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб «Сайбер Икс».
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей – приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Cyber X на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Если как ураган как бы не снес башню, это я про Сиси Кетч, который утверждает, что ее парень, он как настоящий ураган. Ну, бывает, можно даже, наверное, позавидовать в каком-то смысле. Друзья, уже совсем скоро на Ретро-ФМ Шер и ансамбль «Дубы колдуны» в Москве в 18:36.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: стремление к добру, это, безусловно, похвальное стремление. Главное, как говорится, чтобы не к чужому. Стремящаяся группа Starship на Ретро-ФМ в 18 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслан Романова уже в следующем музыкальном часе. А до конца часа с нами группа Space и Игорь Николаев.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города. И на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона. Бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на шакар.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.
0: 12+.

0: столице 19.00. Впереди Рике Повари, Ласковый май и Роксет в нашем эфире. Здравствуйте. Прямо сейчас новости на Ретро-ФМ в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Нефть снова начинает дорожать на фоне эскалации между США и Ираном. Американские военные нанесли четвертый удар по Ирану. В ответ были атакованы базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Армузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления. В воскресенье через пролив прошли лишь 6 судов. Это минимум за последние 5 недель. Цены поддерживаются рисками перебоев поставок. Эксперты отмечают, что снижение числа танкеров может привести к сокращению добычи. В Общественной палате поддержали идею увеличения возраста молодежи до 40 лет. Согласно ей, современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность, поэтому возрастные границы нужно пересмотреть. Ранее с таким предложением выступал академик Геннадий Онищенко. Также было предложено увеличить налоговые вычеты на санаторное лечение и фитнес для тех, кто поддерживает здоровье. Инициатива может стать стимулом к заботе о себе и дать положительный психологический эффект. Вопрос будет обсуждаться с профильными ведомствами. Продажи новых легковых автомобилей в России за неделю упали на 16,2%. Об этом сообщили в «Автостате». После двух недель высоких продаж рынок вернулся к средним показателям первого полугодия. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года регистрации выросли на 7,1%. Продажи коммерческого транспорта также снизились. Автомобили весом до 3,5 тонн на 10%, а грузовиков на 15,5%. В годовом выражении падение в этих сегментах составило почти 20,7% соответственно. В России обновили ГОСТы на лососевую икру для усиления контроля качества и борьбы с фальсификатом. Установлена формула пересчета бензоната натрия на бензойную кислоту. Актуализированы требования по контролю температуры. Для баночной икры разрешено использовать сырье только из живой или свежей рыбы. Нормативы соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Документы вступают в силу с 1 июня следующего года. Стандарты направлены на повышение безопасности и качества продукции. И нидерландские археологи обнаружили в Луксоре украшенную росписями гробницу древнего египтянина. Захоронение, высечено в скале, относится к периоду рамесидов. На стенах сцена поклонения богам и изображение египтянина с женой у стола с подношениями. В комплексе есть двор, часовня в формате буквы Т и подземные камеры. Раскопки ведет команда из Лейденского университета. Точная датировка находки пока не объявлена. Ученые планируют укрепить конструкцию и законсервировать росписи. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 62 копейки, евро 87 рублей и 58 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: вот те золотые купола, которые являются украшением и одной из визитных карточек столицы, в эти минуты засияли в лучах робкого вечернего солнышка на радость жителей и гостей Златоглава. Ведь именно солнце, как бы странно это ни звучало в середине июля, нам в последнее время не хватает. Так что хотелось бы эту тенденцию солнечную сохранить. Ну а на Ретро FM все более чем стабильно и позитивно, и солнечно в нашем эфире всегда, и только лучшая музыка для вас. Впереди Андрей Миронов и Крис Норман. 19:21 в Москве.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер восточный.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение Яндекс.Еда.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Максимально бодрящая, веселящая история от диджея Бобо. В какое время суток бы она ни звучала, в эфире всегда будет очень даже кстати, как мне кажется. Подобными настроениями делится с вами и утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, разумеется, самая любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не пропустите «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Dire Straits, вот эта знаменитая, умиротворяющая, я бы даже сказал, в определенной степени убаюкивающая композиция в финале первого трудового дня недели. Вполне уместно, тем более, если понедельник забрал достаточное количество ваших сил и энергии, но мы это дело поправим, будем восполнять запасы энергетические с помощью лучшей музыки, которая звучит в нашем эфире и далее, соответственно. Дуэт Мэйвуд и ансамбль Ела буквально через несколько минут в столице 19.49.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: круглосуточно.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+. Yeah!

0: Далее в эфире Ace of Base, Эфэр Дэвид и песня из фильма «Бриллиантовая рука» в столице
1: 20.00. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. На 10 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. На 54 заправочных станциях из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». В министерстве добавили, нехватки топлива в республике нет. В ближайшее время ожидается поставка около 1000 тонн бензина и почти столько же дизтоплива. Судебные приставы Северной Осетии взыскали более 90 миллионов рублей по штрафам ГИБДД. Как сообщает пресс-служба ведомства, за 6 месяцев окончено и прекращено около 120 тысяч исполнительных производств. В ведомстве напомнили, что неоплаченные в установленный срок штрафы взыскиваются в принудительном порядке, а при просрочке должнику также начисляется исполнительский сбор. Более 200 жителей Северной Осетии прошли профессиональную переподготовку в прошлом году. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщила председатель Республиканского комитета по занятости населения Анжела Иммануилиди. Среди направлений – экскурсионная деятельность, сестринское дело в стоматологии, современные технологии управления гостиничным бизнесом и другие. Перечень программ формируется с учетом реальных потребностей рынка труда региона. Председатель отметила, что после окончания обучения трудоустраивается 73% выпускников. Свыше 3,5 миллиона рублей перевела мошенникам 80-летняя жительница Владикавказа. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии. Злоумышленники, представившись сотрудниками государственных служб и Центробанка, под предлогом защиты сбережений убедили женщину купить новый мобильный телефон, установить приложение удаленного доступа и перевести все накопления на подконтрольные им счета. Позже пенсионерка по указанию аферистов сдала в ломбард ювелирные украшения и перевела вырученные деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Северной Осетии подано около 6,5 тысяч заявлений на зачисление в первые классы. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. По ее словам, основной период приема документов завершен. До сентября будет сформирован дополнительный список первоклассников. Напомню, заявление можно подать через портал госуслуги либо в образовательной организации. Амина Танделова выступит на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы. Состязания стартуют в эту среду в Будапеште. Как сообщает Федерация спортивной борьбы России, североосетинская спортсменка будет соревноваться в составе сборной страны в весовой категории до 62 килограммов. Курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек. Курс евро 87 рублей 67 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Это листва на поляне траву. Зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трынь траву на поляне и от страха.

0: знаю, как вы, друзья, а я вот по мере возможности подпеваю прекрасному дуэту Альбану, Рамина Пауэрс с нами на Ретро FM. Правда, у меня вместо «Аривидерчи» получается, ну, «Добрый вечер». Хотя, конечно, это не соответствует настоящему переводу, но, по крайней мере, актуально пожелать вам именно доброго вечера сейчас и всех еще раз поприветствовать тех, кто настроился на лучшую музыку, проверенную временем. 20:18 в Москве. Я Руслан Романов с вами до самой полуночи. Далее любимые исполнители и композиции Дона Саммер, Дмитрий Маликов и Стинг через несколько минут на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: 19 лет мы честно лечим людей, завоевывая ваше доверие. Медцентр АС Медикал. Внимательный подход к каждому пациенту. Ваше выздоровление – наш общий успех. Московская 50А. Звоните 62-65-55. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Фоти и вот такие солнечные, как мне кажется, настроения, безмятежности, полного релакса, спокойствия, умиротворения, ну и так далее. Наверное, друзья, я так предполагаю, что-то подобное испытают участники круиза RetroFM 2026. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это все будет на самом деле, расскажем в эфире и в социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну что ж, друзья, еще раз всех с состоявшимся понедельником. Начало трудовой недели положено, как говорится. Дальше, уверен, будет только легче. А под лучшую музыку и подавно все получится и сложится, как вы и задумали. Ну а пока все дела в сторону. И возьмем с вами небольшой тайм-аут для перезагрузки и настройки на новые свершения. Приглашаю всех на вечеринку Retro FM. Уникальный микс с пылу с жару услышите в эфире ровно в 21 час. И до полуночи наш музыкально-танцевальный марафон продлится, как и всегда. Прямо по курсу Бонни М и Земляне, 20:48 в Москве.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Тем, кто настроен на лучшую танцевальную музыку, в эфире, напомню, неповторимый супермикс. 3 часа напролет самые яркие хиты звучат в формате нон-стоп. Ну а чтобы оставаться на вечеринке Ретро-ФМ в том числе непрерывно и ничего не пропустить, скачивайте новое приложение Ретро-ФМ, быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро ФМ. Устанавливайте, запускайте и слушайте любимую музыку, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Клуб Сабер Икс на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революция 62. Телефон 98-62-62.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Удивительная история, специально для тех, кто ценит мощную динамику и драйв от Джей Ло, она же Дженнифер Лопес, которая и сама не прочь, как мне кажется, продемонстрировать все свои танцевальные навыки на любом танцполе и на самых ярких вечеринках, в том числе и здесь у нас на вечеринке Retro FM. 21.32, точное московское время, я Руслан Романов, пламенный вам привет, хорошего настроения и отличного вечера понедельника. Присоединяйтесь к нашей компании. Вечеринка Retro FM в эфире до самой полуночи.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании любимых артистов. Группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

0: мне кажется, не меньше остальных коллег по музыкальному цеху, а может быть даже и несколько активнее и оперативнее, способны зажечь всех и каждого своей энергетикой участники группы «Чили». Они же короли поп-музыки по их собственному заверению. «We are the Pop Kings» поется в этой музыкальной композиции. 21:49 на часах в Москве. Вечеринка «Ретро-ФМ» набирает обороты. Мы танцуем до полуночи. Приглашаю всех присоединяться к нашей компании.
1: Реклама.

0: круглосуточно. Ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

экстравагантные ремиксы на них встречаются на вечеринке Retro FM. Вот в данном случае мы с вами с удовольствием слушаем сингл 1998 года «Да здравствует вечность», поют участницы коллектива Spice Girls, которые, как утверждают разнообразные источники, сами и написали однажды это замечательное произведение. 22:18 время точное московское. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать и напомнить вам, друзья, что танцы у нас продолжаются до полуночи ежедневно.

0: о чем бы вы думали, друзья, про ночь безумия поется в этой композиции знаменитого французского дуэта, которая, кстати говоря, была написана в 1984 году. Ну вот и сегодня мы с удовольствием на вечеринке Retro-FM встречаем данное танцевальное произведение. 22:32, время точное московское, танцы продолжаются до полуночи, я Руслан Романов, пламенный всем привет, отличного настроения.
1: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro-FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Вот именно так в оригинале звучит композиция «Я не умею танцевать», исполнил которую еще в начале 80-х советский эстонский певец по имени Тынис Мяги. Вне зависимости от танцевальных навыков и умений, вы всегда можете настроиться на вечеринку Retro FM и практиковаться сколько вашей душеньке угодно в любом стиле и формате. А может быть и пригласить кого-нибудь на танец. 22:48, время точное столичное. Напоминаю, что встреча наша ежедневная продолжается до самой полуночи.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
4: Retro-FM 70-е.
3: Retro-FM 80-е.
4: Retro-FM 90-е.
3: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
3: 12+.

все необходимое умещалось в один вот такой элегантный, ну, желтый пусть будет, чемоданчик. И можно позволить себе отправиться куда-нибудь. Чемоданчик, вокзальчик и дальше по мере необходимости.

приглашение, если не сказать призыв от команды Chili, Come to LA поется в этой композиции, мы оценили по достоинству, но ответим, так сказать, в лучших традициях. Давайте уж лучше вы к нам, ну, например, на вечеринку Red FM. 23:34 в столице. Продолжаем танцевать.

хочется оставаться в одиночестве или lonely, как поет группа Plasma, в любое время дня или ночи настраивайтесь на Retro FM. Компанию мы вам организуем и лучшей музыкой обеспечим. Тем более, с полуночи к вам присоединится Илья Глебов и много полезного и интересного поведает. А пока, друзья, постепенно завершаем вечеринку Retro FM. Еще минуток 10 уникального микса в запасе у нас есть. Я, Руслан Романов, вернусь завтра. Желаю всем хорошего настроения и удачи.

0: Black и прекрасная-прекрасная жизнь, которая прекрасна только когда есть друзья. Когда друзей нет, то, в общем, не очень-то. 0.18 в столице. Перебираем мысленно или в телефоне моменты, связанные с друзьями. Под музыку Red FM, Queen, Наталья Ветлицкая, Антик. Через пару минут.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

сеньорины, собираемся все вместе прям раз и рванем в Пасадену прямо сейчас. Нет, так не будем делать. Остаемся все возле радиоприемников и слушаем любимую музыку на Ретро-ФМ через пару минут. Майкл Джексон, Джордж Майкл и Элегия.

тот самый момент, когда мысленно разделяешь белое от черного, зерна от ивел, ну там все остальные разнообразия учитываешь, и при этом как-то двигаешься и пританцовываешь. 0:50 в Москве, Ретро FM, совершенно точно любимая музыка здесь для вас. Меня зовут Илья Глебов, поехали дальше.

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

у нас на горяченькое, как будто бы спрашивает Дона Саммер, но она, конечно, исключительно про горячую и прям совсем горячительную музыку. Все, что здесь на Retro FM для вас, пусть оно вас как-то так вот точно горячит. FR David, Joy и группа Браво буквально через пару минут, час 19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!

Это песня Бременских, и, конечно, весь мюзикл совершенно замечательный, но, как помню, каждый раз, когда я слушал эту пластинку, всегда ждал тот момент, когда можно сказать «Е-е-е-е-е». Великая музыка. Час 35 в столице. Дальше Юрий Антонов, Gypsy Kings, Джо Кокер на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Е-е-е.

Минске 50, в Москве, да, это июльская ночь, вторник. Ну и можно совершенно запросто прямо сейчас вспомнить, что же было такое 20 лет назад. Например, ну, кто в состоянии по паспорту это сделать. Через пару минут еще у нас будут Тодд Кутуньо и Энди Вильямс.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Караван и их суперхит про безумную музыку и безумных людей, которые, собственно говоря, эту самую безумную музыку слушают. Ну, не знаю, будем относить себя к этим самым безумцам или нет, как вы захотите. Но лучшая музыка здесь, на Ретро FM, через пару минут Starship, Владимир Высоцкий и Cardigans буквально. Вот такая вот история. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

со всей торжественностью, присущей ансамблю Starship, заявляю, что ничего нас не остановит. Мы просто любим слушать любимую музыку и продолжим это делать дальше. На RetroFM через пару минут Army of Lovers, Elton John, группа Mirage. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

двигайся, детка, руки вверх, отдай мне свое сердце, все свое сердце быстренько отдай. Тут вот, собственно говоря, понимаем мы, что это Army of Love, и при этом как будто бы дуэт Атаман мимо пробегал. Два, практически 49. В столице это Ретро FM и любимая, самая, что у меня есть, задорная музыка здесь.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!